сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

тело на север.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция.

0: конкретное. 152 рубля, которые государство ежегодно переводит прошедшей в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «Асавто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы?
6: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: нового агрегатора СМИ-2. Довольно с дефицитом топлива столкнулись автомобилисты во многих регионах. В Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров. На ЗАЭС очереди. Чтобы заправиться, автомобилисты тратят по несколько часов. Как пишет газета «Коммерсант», перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло почти до 1500 человек. По данным ООН, около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Около 200 зданий полностью обрушились, а повреждены еще несколько сотен. Спасатели, полицейские и медики продолжают работать над ликвидацией последствий. В спасательной операции также участвуют иностранные специалисты. Два землетрясения в Венесуэле произошли на прошлой неделе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей. Он призвал европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от высоких температур. И отметил, что из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. Среди стран, которых охватила жара в конце июня, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. Роспотребнадзор не отменил запрет на установку базовых станций на территориях вузов. Ранее об этом с ведомством вели переговоры, операторы связи, сообщает газета «Коммерсант». В компаниях просят исключить запрет из санитарных норм. В Минцифре инициативу поддерживает. Соответствующие санитарные правила уже вступили в силу, но, по словам Роспотребнадзора, они еще могут быть уточнены. Добавлю, запрет на установку базовых станций на территориях детских садов, школ и вузов связан с рисками негативного влияния излучения. Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» стал самым кассовым в истории. Он собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате и официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, сместив с первой строчки «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие наши друзья, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 29 июня, уже вы чувствуете, да, 29 июня, день уже укорачивается, ночи удлиняются, а это значит, что скоро у нас июль, и давайте мы посмотрим, вот я прямо сейчас при вас захожу в календарь, что я вижу 30 дней в июне, то есть завтра последний день июня в этом году, и мы, соответственно, будем уже встречать июль. С одной стороны, проводы — это что? Это всегда, как бы, с одной стороны, драма, да, но встреча — это всегда, с другой стороны, праздник. Драма и вот грусть и печаль. Вернее, грусть и радость, они идут ногу, нога в ногу, плечом к плечу. Ты меня слышишь, нет?
3: Я слышу и не мешаю тебе, доброе утро. Твоим вот этим приветственным, непонятным для меня заходом.
2: Я говорю, тебе не мешаю. Слушай, что значит заходом? Я открываю занавес. Я говорю, товарищи, сегодня так и так. Вот прежде чем артисты вышли на сцену, я их, так сказать, людей разогреваю. Я говорю, здравствуйте, там туда-сюда. Просто бесполезная, веселая чушь. Как я это называю.
3: Вот, ну, теперь все стало на свои места.
2: Пусть это всегда стоит на своих местах, я вас
3: умоляю. Я всегда жду какой-то логики в твоих вступлениях, какой-то полезной информации.
2: Логика простая. То есть ты считаешь, что тут нет полезной информации?
3: Нет, конечно, есть. Послезавтра июль, Саша. Но, безусловно, это принесет нам пользу
2: всем. Вот смотрите, каждый, читая Толстого, да, или Достоевского, вот унесет что-то свое. То есть кто-то поверхностно, естественно, читает, да, а кто-то вот внутренних смыслов вообще не видит. Ну, это парадокс, друг мой. Я тебе говорю, больше читай бумажных книг. Доброе утро, дорогие друзья. Всем прекрасного настроения. Сегодня синоптики нам обещают. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики. До 21 градуса. Что-то не густо. Но такое лето. Такое лето. 21 градус.
3: Доброе утро.
2: Доброе
3: мы
2: утро.
3: Начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут в столице, доброе утро.
3: А у меня к тебе, Александр, и к нашим слушателям вопрос, который я специально не изучал в интернете, нес его в эфир.
2: Давай.
3: Чтобы мне на него ответили, ну, наверное, наши слушатели. Я с женой ездил в Нижний Новгород на машине, и туда и обратно вдоль дороги во Владимирской области и Нижегородской области я видел легковые машины, на которых большими буквами написано «Шоколад».
2: Ты сфотографировал?
3: Я думал сфотографировать, но не сфотографировал. Они не прячутся. Ну, огромными буквами написано «Шоколад». Я сначала подумал, что это продают бензин. Ну, может быть, так и есть, но вряд ли. Ну, сейчас же перебои у нас.
2: Может быть,
3: президент говорит, очереди. Хотя мы туда и обратно доехали, и заправлялись, и не было. Ну, а в Нижегородской области...
2: Я был в Москве. В Московской области там стоят очереди длиннющие.
3: Я вижу тоже эти очереди. Была очередь туда, мы ехали, но она достаточно быстро на красной заправке прошла, и там не было ограничений по бензину. А вот в Нижнем 20 литров ограничения. Ну, вот конкретно на той заправке, которую мы вчера в 11 утра заезжали, там не было очередей. Но при этом больше 20 литров тебе не заливать.
2: Может, это шоколад это женщины?
3: Мы просто с женой спорили. Я подумал, что есть в Покрове, по-моему, шоколадная фабрика, и, может быть, так люди незаконно продают
2: шоколад.
3: Ну, не в плитках там, а весовой шоколад.
2: Тырят.
3: Нет, ну вдоль дороги ты его точно законно не продашь, вот так, стоя.
2: Вообще незаконная продажа шоколада звучит как-то даже не криминально.
3: Нет, ну просто и шоколад не самый нужный продукт, вот так, чтобы его вдоль дороги продавать.
2: Я тебе говорю, это женщины делают массаж, наверное, или шоколадная обертоня.
3: Все на дороге. Может быть. Но я, кстати, не видел, чтобы кто-то стоял возле этих машин. Ну, в смысле, останавливался, ну, чтобы купить.
2: Никто не останавливался?
3: Ну, я не видел.
2: Ну, вот. Дорогие друзья, кто знает, что за шоколад по дороге в Нижний?
3: И во Владимирской области тоже.
2: Ну, я говорю, по дороге в Нижний, кто знает, вот что это за шоколадные угодья?
3: Да, может быть, это что-то незаконное. Я сразу сейчас спрошу прощения, но они стоят вдоль трассы и не скрывают.
2: А что, подожди, то есть стоит легковой автомобиль, а на нем баннер или что?
3: Да, баннер, вот написано огромными буквами «Шоколад».
2: Я тебе говорю, это точно...
3: И никаких других подсказок, Саша.
2: Ну да. Ну, короче, нашему человеку не нужны подсказки, я все понял.
3: Я понимаю, там, когда игрушки вот мягкие продают, ты периодически же, наверное, вдоль трасс видишь вот эти огромные, не всегда симпатичные игрушки, человеческий рост.
2: Так.
3: Раньше тоже говорили, что там фабрика где-то недалеко этих игрушек, и людям задерживают зарплату, выдают этими игрушками, ну или они их покупают там по себестоимости, и потом вдоль дорог продают. Огромные такие зайцы, там медведи.
2: Да, я, честно говоря, видимо, давно на дороге не был.
3: Вот три человека написали, что это действительно продают шоколад, Саша. С известной фабрики.
2: Да.
3: Да. Ну, просто если вдруг вы сталкивались с чем-то неизвестным и потом вам рассказали, что это, ну, вас это сначала удивило, вот, то я хотел бы, чтобы мы сейчас с примерами об этом поговорили и чуть понятнее стало. На дорогах, я имею в виду.
2: Угу.
3: Да.
2: Давайте, дорогие друзья.
3: В автомобильных путешествиях или по работе вы были и не знали, что это. А оказывается, видишь, простое решение. Шоколад — это и есть шоколад.
2: Шоколад продают в контейнерах от 500 рублей и выше.
3: Ну, то есть весовой шоколад. То есть это не плитки, а, видимо, весовой шоколад. Я просто не думал, что у нас столько желающих купить шоколад на вес. Первая моя мысль была, мы только первый раз увидели эту машину, что это бензин. Я подумал, что сейчас люди останавливаются куда-нибудь, в лес заходят, и им там незаконно этот бензин наливают. Но, видишь, все гораздо прозаичнее. Известная фабрика, и там продают такие...
2: Такую историю. Даже есть
4: Петрах даже есть Рафаэлла мята. В Петрах даже есть Рафаэлла мята.
3: То есть это не кондиция продают?
4: Это под видом не кондиции продают. Под видом не кондиции продают.
3: Подождите, кто-то должен был сказать, что это подделка документов.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: ему Насуточно.ру
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения.
5: Мы начали разговор с того, что я в своем автомобильном путешествии в эти выходные во Владимирской и в Нижегородской области увидел вдоль дороги автомобили, на которых крупно написано «шоколад». Ну, баннеры, которые стоят шоколад вдоль дороги. Разные версии есть, но большинство слушателей нам написали, что под видом некондиции продают просроченный шоколад на вес. Ну, и вообще шоколадную продукцию разных известных больших фабрик.
6: Да.
5: Доброе утро, подъемники. В начале 2000-х сталкивалась с похожей историей в Абрау-Дюрсо. Завод был на грани выживания, и зарплату выдавали вином, а люди торговали с машин всем ассортиментом продукции.
6: Ну да, было время, конечно. У меня родители, значит, получали на заводе вместо зарплаты пуховики и шубы из Китая. И вот весь рынок зеленый был в Челябинске завален этими пуховиками, люди продавали.
5: Когда я в начале 2000-х из Москвы ездил в Брянск к родителям на станции Сухиничи, и, может быть, сейчас это продолжается, продавали, ну, знаешь, подбегали к поезду с огромными игрушками мягкими. Угу. И говорили, что там фабрика есть, которая тоже на грани, и платить нечем, и всем сотрудникам выдают зарплату игрушками, и вот они вынуждены на станциях подбегать к красным поездам, которые там, ну, тогда останавливались на несколько минут буквально, и продавать эти игрушки. Иногда они просто вот тебе засовывали в форточку. Даешь деньги, тебе форточку у огромного зайца. А многие возвращаются с командировок там и так далее, и детям покупали. Ну, то есть это действительно работало. Были пацанами на рыбалке. Не ловило. А у деда рядом клевало одна за одной. Спросили у него, на что ловит. Дед ответил, на бурдуля. Ушли озадаченные, без рыбы. Выяснили у местных, что бурдуль — это червяк-выползень. На следующий день тоже место, тот же дед. Мы гордо со знанием подходим. Что, дед, на бурдуля ловишь? Он нет. На фантомат. И снова ввел в ступор. Оказалось, тоже разновидность червя. Похоже, как будто на байку из интернета.
6: Что за дед такой волшебный?
5: На бурдуля. В Орловской области видели и покупали сгущенное молоко в 1,5-литровых бутылках. Вкусное.
6: Угу. Тоже, видимо, зарплаты выдавали. Или сливают люди.
5: Некоторые сами делают. Помню, в Армении мы ехали на знаменитое озеро, и по дороге стояли мужчины. Двумя руками они показывали, как в детстве, ножницы. Это выглядело странно. При этом просто машина и мужчина. И только уже ближе к концу пути вывеска оказалась раки. А зачем?
6: Ну, они вот так вот показывали.
5: Я понимаю, да, но почему нельзя сразу было стоять с плакатом раки? Или как раз, чтобы внимание не привлекать? Не знал раньше, зачем на фурах пластиковые бутылки на колесах. Оказалось, все просто. Водитель смотрит, какие колеса крутятся, а какие нет. Бывает, что колодки прикипают к дискам, и колесо блокируется.
6: Ну, там много вариантов еще есть, и обозначение габаритов.
5: Струя бобра. Видел это не один раз на дороге и до сих пор до конца не понимаю, что это. Но это действительно струя бобра. Вот, это ароматический секрет, который вырабатывают...
6: Бобры?
5: Да, речные бобры обычно. Их используют в народной медицине и в парфюмерии. Ну, насколько я знаю. Может быть, есть еще.
6: Такие лечатся или что?
5: И лечатся, и не лечатся. Используют в парфюмерии, потому что стойкий запах. А-а-а. Наверное, ну, у этого секрета. Я вот эту версию знаю. Может быть, опять же, как с надписью «шоколад». Струя бобра на дороге – это не струя бобра.
6: Ну, так же, как в Тульской области, аналогичная ситуация, только там надпись «пряник». Ну, там вроде бы...
5: Ну, нет, ну, увидеть в Туле надпись вдоль дороги «пряник»...
6: Ни о чем, в общем, плохом и не подумаешь. Не подумаешь о том, что там женщины.
5: Да. Или просроченный шоколад.
6: Да.
5: Если надпись «шоколад». 7:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение, нашу тему.
4: На полном серьезе подруга уговаривала мужа девушек с обочины подвести, пока тот не остановился и также на полном серьезе стал с ними обсуждать услуги и торговаться.
3: О. Давай девчонок подвезем. В смысле, вы не знали, что они там...
4: Наверное, не знали.
3: А.
4: Если на трассе при проезде населенных пунктов вы вдруг заметили маленький столбик с горящей на нем лампочкой, то в этом доме можно приобрести чеки разных АЗС и гостиниц для отчетности.
3: Вышаг.
4: В Гжеле раньше была огромная вывеска перед заводом «Синь России». Убрали. Видимо, очень правдоподобная оказалась. Когда-то давно ехали в деревню по Минскому шоссе, а на дороге продавали большие банные полотенца, которые висели, как будто сушатся после стирки. Наша бабушка решила, что праздник какой-то, и говорит, флагов-то понавесили.
3: Неизвестных. Или эти полотенца были в виде флагов.
4: Ты вдоль дороги покупаешь что-нибудь? Ну вот там сейчас мы ехали, я видел лисички, клубнику.
3: Нет,
4: ну, соответственно,
3: нет,
4: всякие
3: нет,
4: разные.
3: Я такое не покупаю. Я такое не покупаю.
4: Ну, то есть продукт, хорошо,
3: банные. Все-таки грибы, я понимаю, что это бабушки грибницы, грибники.
4: Ну, не обязательно, кстати, это
3: они,
4: бабушки.
3: Ну, хорошо, не обязательно, но я у таких людей не покупаю. Иногда ты сам можешь ошибиться, собирая грибы, это может плохо закончиться. А уж тем более на... Ну, я нет.
4: Нам писали в том году слушатели, у них знакомый покупал в магазине лисички.
3: Так.
4: И в два раза дороже на дороге их продавал. Как будто сам собрал.
3: Да. Ты где, в магните, что ли, вот покупал?
4: Ну, какая разница, где ты их купил? Ну, вот ты отличишь из условного сетевого супермаркета лисички от собранных в соседнем лесу?
3: Ну, ну, нет, вот, конечно.
4: Вдоль дороги сидят, особенно на трассах, где там много дач, сидят...
3: Ну, главное создать антураж.
4: Мужчин, женщин.
3: Окраина дороги.
4: Да.
3: Корзинка
4: и
3: красивая.
4: Корзинка или ведро, или банка, и, соответственно,
3: приодет там... Приодет по-лесному.
4: Там продают...
3: Палка. И все.
4: Купил и в два раза поставил. У них, кстати, не дешевле.
3: У него.
4: Покупали, да. Ну, в смысле, он этим промышлял, так зарабатывал. Сезон лисичек он покупал в магазине и продавал их вдоль дорог дачникам. В два раза дороже. Ты же думаешь, что...
3: А на грибников еще охота не ведется со стороны там федеральной службы налоговой?
4: Я не знаю, Саш. Вот, смотри, лисички покупают на Фуд-Сити, а потом продают на обочине. Видишь, оказывается, это распространенная схема.
3: Не, ну Фуд-Сити, я понимаю, там цены оптовые.
4: А ты думаешь, что у них сертификата нет? Они тебе при желании еще и сертификат
3: покажут.
4: Может быть, у них и терминалы есть безналичной оплаты.
3: Это удивительно. Слушай, ну с белыми, наверное, такого
4: говоря,
3: не может быть. Я белые не видел никогда в магазине. А хотя нет, видел.
4: Ну, сушеные точно
3: видел,
4: продавались.
3: Видел, точно видел.
4: Ну так можно все продавать вдоль дороги.
3: От йогурта.
4: Нет, ну йогурт, ладно. Ну вот мы начали с шоколада, да, там ладно. Крыжовник. В магазине тоже продается. Ну думаешь, уж крыжовник.
3: Крыжовник-то нормал.
4: Я люблю крыжовник просто. Купил и перепродал вдоль дороги.
3: Я не знаю, вдоль дороги крыжовник, наверное, ты не перепродашь, потому что оно в лесу, оно разве растет? Мне кажется, он только на приусадебных...
4: Ну, там же не только лесные продают, там вот как раз
3: подожди,
4: и приусадебные.
3: Брат, если ты сидишь возле леса, какая дача? Все, что, если ты сидишь возле леса, ты должен выносить
4: да
3: продукцию
4: нет,
3: лесную.
4: Ну,
3: давай гранаты оттуда будем выносить.
4: Ты приезжаешь
3: в
4: небольшие
3: перчики.
4: Населенные пункты, вот деревни, и там обязательно висит веник банный и соленья, ну и плюс сезонные овощи, фрукты. Ну,
3: да, сезонные овощи, фрукты, этим я пользуюсь, да.
4: А, редис, там ты покупаешь?
3: Ну, вот бабушки продают редис, выращенный собственными руками, и лук с кинзой, я беру.
4: Ну, про лисички вы меня удивили, снова удивили.
3: Я думаю, так делает половина грибников страны.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2000 19-117 и на сайте контракт63.ру.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По его словам, в регионе есть запас топлива на несколько дней. В интервью Павлу Зарубину Путин также назвал дефицит топлива в России некритичным. Для стабилизации ситуации он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в Москве бензин сейчас

0: областях. Российский президент полагает, что в условии дефицита личного состава для ВСУ это могло бы быть спасением, а в планы российских властей это не входит. Всю Херсонскую область полностью или частично обесточила, об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Накануне поздним вечером перебои с электроснабжением произошли также в Запорожской области. Они затронули значительную часть региона. Губернатор Евгений Балицкий заявил об ударах по энергосистеме области и повреждении объектов энергетики. Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Воздушное судно упало в Волосовском районе накануне вечером, сообщила пресс-служба МЧС. При каких обстоятельствах произошло крушение, не уточняется. Спасатели извлекли из-под завалов Венесуэли 60-летнюю женщину, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде больше 3,5 суток. Операция по спасению длилась 11 часов. Состояние женщины остается тяжелым, ее доставили в клинику в Каракасе. Число погибших при землетрясении в Венесуэле, которые произошли на прошлой неделе, выросло почти до 1500 человек. По данным ООН, около 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой США после 11 сентября. В соцсети Truth Social американский президент написал, что коммунизм также величайшая угроза стране со времен Первой и Второй мировых войн. Трамп заявил, что коммунизм легко продать, поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага. Говоря об этом, республиканец пошутил, что был бы величайшим коммунистом в истории, однако в таком случае страну ждал бы скорый крах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут в столице, 29 июня, сегодня понедельник, до 21 градуса обещают нам синоптики, возможны дожди, хотя была ясная погода, но сейчас написано, что возможны дожди. Мы играть будем в наши кинопробы, переозвучили для вас фрагмент с Игорьком, и ваша задача 29-й правильный ответ прислать, что это за фильм. Нужно полное, точное название, я сейчас, честно говоря, не помню, какое у нас было задание. Мы разыгрываем два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля.
2: Задание простое. Александр, как ты уже сказал, ждем 29-й правильный ответ.
3: Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры.
4: Не выражайся, Билли.
3: В библиотеки.
4: А как они ведут себя? Простите. Пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»?
1: Да, известный советский фильм. Одна из последних, вернее, последняя работа одного нашего ярчайшего великого артиста.
2: Прекрасная подсказка, Александр. Ждем 29-й правильный ответ. Пожалуйста, пишите. Ты сказал, да, что мы разыгрываем билеты на концерт Сергея Бабунца.
1: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше радио.
12: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 29-й правильный ответ, и вот что мы переозвучили.
4: Черт побери. Живут же люди, влюбляются, ходят в театры.
5: Не выражайся, Билли.
4: В библиотеки.
5: А как они ведут себя? Простите, пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»?
2: Да, пожалуйста, я не буду называть все неправильные ответы, тем более их немного. Мы загадывали сегодня фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Фильм 1987 года. Алла Сурикова, режиссер. И последняя роль Андрея Миронова. Геннадий Гладков там композитор. Если Геннадий Гладков, да, там композитор.
3: Там прекрасный
2: шикарный
3: состав.
2: Шикарный фильм, да. Абонент с номером 8916.
3: Абонент!
2: Абонент с номером 8916-464-88 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на концерт Сергея Бубонца.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 26 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 29 июня. Сегодня понедельник. До 21 градуса обещают нам синоптики. Но, может быть, распогодится, будет и жарче.
3: Ну, дождь сегодня тоже обещают. Женщины в России все чаще проверяют ферритин. Показатель, о котором еще недавно многие даже и не слышали. Если раньше в анализах смотрели в основном гемоглобин, сахар и так далее, то теперь все чаще говорят о ферритине, запасах железа в организме. Особенно среди женщин это популярно при усталости, выпадании волос, слабости, плохом сне и ощущении, что сил нет, хотя вроде все нормально. И вот этот пресловутый ферритин, о котором многие сейчас говорят. Это часть большого тренда. Люди, тут уже не только женщины, все чаще следят не просто за самочувствием, а за конкретными цифрами. Как когда-то стали считать 2 литра воды, которые нужно выпивать. Ну, опять же, нужно кому? Говорят так разные специалисты. Но. 10 тысяч шагов, калории, белок, сон, витамин D, пульс, давление, холестерин, сахар. Ферритин стал новым бытовым маркером заботы о себе. Не про моду на анализы, а про желание, наконец, понять, почему я все время уставшая, мерзну, плохо восстанавливаюсь и живу, как телефон на 12%.
2: Это очень крутое объяснение. Слушайте, у меня то же самое. Как ферритин?
3: Ферритин.
2: Ферритин?
3: Да.
2: Потому что вроде ты ничем не злоупотребляешь, а я ничем не злоупотребляю. Я отказался от всего вредного, что могло быть в моей жизни, и ее разрушало. Ну просто, вы понимаете, ну не осталось ничего. Я в какой-то момент подумал, ну зачем я вообще отдал все? Ну отдал бы хоть что-то, себе что-то оставил. Нет, я заменил это все какими-то увлечениями. И я вот сижу сегодня на работе.
3: Я поэтому, Саша, прочитал эту новость.
2: У меня ощущение, как будто я вот всю ночь гудел. И я не могу, я хочу, ну, мне, короче, тяжело. Мне тяжко, как бы раньше сказал.
3: Ферритин – это белок, который показывает запасы железа в организме. Ну и действительно, я раньше про это слово-то и не слышал, а потом, когда стал в ролике в интернете встречать, где шутки вокруг того, что у тебя там ферритин, не знаю, сколько он должен быть в нормальном состоянии, ну, условно говоря, очень активная женщина и подпись там «Когда ферритин 100». Я сначала не понимал, что это, в чем юмор. А вот оказывается, что многие сейчас следят за этим.
2: Ну это что, железо?
3: Да, это белок, который показывает запасы железа в организме.
2: А, угу. То есть железа, что ли, мало у людей, которые уходят, как вялые рыбы?
3: Ну, если вы ходите, как вялая рыба, Александр, обратитесь к специалисту.
2: Во мне очень много железа, потому что меня примагничивает просто капитально то к одной стенке, то к другой. Во мне очень много железа.
3: Ну, согласись, что сейчас, особенно с развитием технологий, когда у всех умные браслеты, часы, фитнес, все эти истории, вупы и так далее.
2: Ну, конечно, это
3: и
2: просто...
3: И все следят за своими фазами сна, за количеством шагов, которые ты прошел, закрывают эти кольца,
2: да,
3: ставят себе цели, бегают как не в себя.
2: Кольца — это ужас. Я тут не пошел в бассейн, потому что забыл часы.
3: А, это не считается, но, да? То есть, это как раньше то есть, сфотографировал, не съел?
2: И я перенес сеанс, вернулся за часами, надел и спокойно плавал. Ну, потому что мне нужно контролировать пульс там туда-сюда.
3: Ну, ты считаешь что-то вот из модного ныне? Шаги, количество воды выпитой, сон и так далее?
2: Ну, во-первых, мне нельзя много воды.
3: Так, понятно, ты же железный человек.
2: Не больше 2 литра в день.
3: Заржавеешь, так.
2: Я ничего не считаю, но у меня ощущение... То есть я живу по очень простому принципу. Потреблять меньше, чем я трачу. Понимаешь?
3: Это ты сейчас про калории.
2: Ну вот ты, если ты только ешь, а не тратишь, значит, ты неправильно живешь. Вот, грубо говоря, вот чтобы простыми словами. Но калории я, Гар, не считаю при этом. Ты понимаешь, это парадокс.
3: Ты же сам говоришь, вот я покатался там на велосипеде, сжег столько-то калорий и решил, что могу себе позволить тортик.
2: Был такое.
3: Ну, Значит, все-таки считаешь?
2: Потому что 1800 сгорело. Я когда увидел, я
3: думаю... Ты решил компенсировать, да?
2: Думаю, ну 2,5 часа и 1800 сгорело. Думаю, не может быть. И да, я купил блинный тортик. В одно лицо. Но я вам говорю, то есть я не сижу на какой-то специальной диете.
3: Да нет, речь не о диетах. Речь идет о том, что мы вдруг...
2: На это я обращаю внимание. Конечно, один раз в месяц, ну что бы его не съесть, ничего с тобой не будет. Живот не вырастет из одного тортика в один раз в месяц.
3: Дорогие друзья, может быть, вы или ваши знакомые, члены семьи, также стали вдруг следить за какими-то показателями, о которых раньше ничего и не слышали, и ничем подобным не занимались, то что это? Напишите нам, почитаем сообщение. Действительно,
2: да,
3: ли есть такая мода у девчонок на ферритин или на шаги и другие показатели жизнедеятельности организма, за которыми вы сейчас следите и контролируете их. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Один у нас бот Макса, другой бот Телеги. И выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте ваше сообщение. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и дальше можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте продолжим нашу тему, дорогие друзья. Что вы, зачем следите?
3: 5 лет назад пожаловалась подруге, что совсем нет сил. Апатия, выпадают сильно волосы и вообще все бесит. Она посоветовала проверить ферритин. Сдала этот анализ. Результат — нормальное значение от 60 до 120, а у меня было 3. Теперь постоянно пью железо и проверяю ферритин. Все в норме. А я думала, что просто ленивая.
2: Слушайте, но я вот, честно говоря, вот не понимаю. Меня много что бесит. Вот много что бесит. Бесит мамаши, которые заходят с детьми, допустим, в переполненную там общественный транспорт и сажают их, а сами стоят. Да. Меня бесит, когда люди не моются перед бассейном. И что это? Вот нехватка. Меня бесит, когда из машины орет музыка.
3: Нет, Саш, это ты человек такой. Можешь ничего не проверять. Я тебе без анализов скажу.
2: А ты вот обратил внимание, что все, что орет, извини, я немножко от темы уйду, из машины, это вот просто такое днище. Никогда не будет играть крутой музон из машины. Почему? Объясните мне. Вечно говорят, какое-то вот фуфло прям.
3: Муж стал зожником.
2: Так.
3: Исполнилось 35 и понеслось. Велосипед, спорт, бросил курить, подсчет калорий, не ест вредную пищу. А я сижу и жду, когда его отпустят. Ведь знаю его суть. Уже второй такой кризис у человека.
2: Чувак.
3: То есть ведешь нездоровый образ жизни плохо. Ведешь здоровый образ жизни плохо.
2: Сейчас его отпустят, подождите. Велосипед, вот это все.
3: Все 40 лет ел, что хотел, но недавно начал появляться живот. Исключил майонез из рациона, обычно добавлял его везде. И стал покупать продукты, в которых количество белка больше, чем жира. Живот уходит, никакие калории не считаю. Диета — это тоже сложно назвать, так как продуктов, где белка больше, чем жира, огромное количество.
2: Нет, но вы же все равно за этим следите, поэтому, наверное, это можно назвать какой-то диетой.
3: Я начала ставить периодически датчик изменения глюкозы. У меня нет сахарного диабета. Датчик помогает отслеживать скачки глюкозы, а это сказывается на самочувствии. Да, скачки могут быть у здорового человека, безусловно. Но когда ты видишь, что твоя кривая за день выглядит как забор, а с утра ты встал и уже устал, начинаешь задумываться о том, что положить в свой рот.
2: Угу.
3: Мы с дочкой обязательно засекаем время прогулки с собаками. Минимум 50 минут и далее до 2 часов. Это не для собак, это для меня. Не отходило положенное время, начинаются проблемы с ногами. С недавнего времени начал следить за расходом топлива. Актуальная проблема.
2: Подождите еще.
3: Добрый день. У меня многие друзья и знакомые все ходят по врачам. Сдают какие-то анализы на витамины, на скрытые инфекции, чего-то лечат, пьют витамины и БАДы, что-то чистят и все равно чувствуют, что выглядят как алкаши и чувствуют себя. Чушь это. Спорт — вот сила.
2: Да, слушайте, но у всех же индивидуально. Тут как бы про это говорить... Типа, знаете, тут любят приводить примеры там какого-нибудь друга, который не пил, не курил и вот умер в 40 лет. Но это же все индивидуально, поэтому... Однозначно есть вещи, которые разрушают наше здоровье. Или вы с этим не согласны? Включая спорт. Мой потому муж... что некоторые комбинируют.
3: Все должно быть в меру. Мой муж сошел с ума на подсчете шагов. Если свои 10 тысяч не выходил за день, то возле кровати ночью дохаживает. Ходит по комнате туда-сюда в часах, чтобы находить именно 10 тысяч шагов. Спать не ляжет, если у него нет 10 тысяч шагов.
2: Ну, он, конечно, у вас чокнется так. Во-первых, 10 тысяч шагов находить очень просто. Пусть начинает с самого утра. Он вообще, как можно находить вокруг кровати? У вас там... Не, если большая комната, наверное, можно находить вокруг. Я просто не знаю.
3: Ну, вот такие дела у нас. На 8.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Анколе же действительно не было никаких договоренностей. Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что никто не ставил никаких подписей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине. Россию, по словам Путина, просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Москва согласилась пойти на эти договоренности. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По словам Путина, Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения горячей фазы войны между США, Израилем и Ираном. Президент также выразил сомнение, что Дональд Трамп изменил свою позицию по конфликту на Украине под давлением европейских лидеров. При этом Путин сказал, что не знает это наверняка. В Приморье ввели лимит на топливо для грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баке большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров. Власти региона объяснили ограничения тем, что недобросовестные потребители набирают фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются. При этом чиновники говорят, что в крае создан необходимый запас топлива. Топливо в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит для легковушек в 20 литров.

0: увеличивать площадь, но не более чем до 2,5 гектаров. Депутаты отметили, что в небольших объемах продавать урожай можно без регистрации ИП. Астроном рассказал об отсутствии угроз Земле от астероидов в ближайшие 100 лет. В настоящее время новых крупных небесных тел не выявлено, пояснил ведущий научный сотрудник Института солнечной земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев. По его словам, открытие астероидов размером более 1 километра из числа сближающихся с Землей практически завершилось. Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают, передает ТАСС. Биографический фильм «Майкл» стал самой кассовой лентой, основанной на реальных событиях, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Она превзошла рекорд «Оппенгеймера», а также стала самым кассовым музыкальным байопиком, обойдя «Богемскую рапсодию». Картина рассказывает о творческом пути Майкла Джексона. Главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 июня, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя, как и в футболе, все меняется. Уже со вчерашнего дня идет 1/16 финала. Чего раньше не было, этого нововведения этого чемпионата, я так понимаю, да?
3: Ну, больше команд, да, как и...
2: С этого года это стало 1/16.
3: Саш, я тебе сейчас не хочу...
2: У FIFA, видимо, аппетиты такие финансовые, что...
3: Знаешь, как вот с этим водопоем два раза за игру, вот эти перерывы, там, не знаю, сколько они, 3 минуты для цели меньше, рекламы продали просто немеренно. И все это не для того, чтобы футболисты отдохнули, а для того, чтобы заработали деньги.
2: А потому что им другой возможности не дали. Потому что FIFA же запрещает, обязывает, вернее, снимать всех спонсоров, которые не входят там, в контракт и так далее.
3: Другая
2: там
3: история.
2: Очень много.
3: Ладно,
2: нюансов.
3: Давайте погадаем. Александр, у нас загадание сегодня...
2: До 20
3: сегодня...
2: градусов обещают нам все на водные синоптики.
3: Загадание у нас сегодня будет приз. А пока я напомню, наше книжное гадание «Гадалки, не ходи», вы отправляете свои проблемы. Большинство в экспресс-режиме обсуждаем. А одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша прочитает, и вместе решим, что бы это значило. Книга какая сегодня?
2: 2 билета на концерт группы «Алиса» мы разыграем, который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Это книга? Приз, да, тому, кому будем гадать.
2: Давайте по обручу сегодня погадаем.
3: Хорошо. Итак, есть уже проблема. Весной прошлого года вы мне гадали, стоит ли открывать жене салон красоты. Салон мы открыли. С тех пор наша семейная жизнь перевернулась с ног на голову. Жена с утра до ночи на работе. Ни выходных, ни отпуска. Я ее вижу или спящей, или усталой. Я рад, что у нее все получилось, но она себя не жалеет. Погадайте, сможет ли она научиться делегировать и отдыхать?
2: Погодите, а книга что сказала? Открывайте? Ну,
3: наверное, открывайте.
2: А. Потому что мы вам не могли сказать открывать ее салон, но мы должны были точно сказать не открывайте, да?
3: Почему? Мы всегда поддерживаем наших слушателей. Просто мы могли вас предупредить о всех рисках.
2: Да. И я думаю, что то ли еще будет. Возможно, это и станет причиной закрытия.
3: Очень сейчас ты помог.
2: Это очень сложное вообще.
3: Оптимистичный прогноз.
2: Когда все, тем более, если держится только на одном человеке, это очень тяжело.
3: Но мы желаем вам и вашей супруге удачи в бизнесе, найти время на отдых, на себя и как-то разобраться с графиком, который сейчас у нее. Ждем проблемы на наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше. Наше. Наше радио.
8: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метра. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных
9: клетке эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение, которое вы нам прислали.
3: Ребят, привет. В июле планирую с тремя дочками автомобильное путешествие к бабушке в гости на Урал. Чем ближе поездка, тем больше паники по поводу бензина со стороны девчонок. Погадайте, пожалуйста, как все пройдет. Сергей из Мытищ нам написал. Так вопрос-то не в том, что бензина нет. Вопрос в том, что придется стоять на заправках какое-то время. Плюс есть в некоторых регионах ограничения. Не знаю, я вот про себя говорю. Я вижу все эти пробки, огромное количество мелких заправок, которые вообще не работают. Мы ездили с женой из Москвы в пятницу и вернулись вот в воскресенье в Нижний Новгород. Туда мы ехали, заправились на платке, постояли там минут 10, наверное, в очереди. И там не было ограничений на красной заправке, хотя народу было много, но и много работало колонок. Бензин стоил в районе 70 рублей, 95. А обратно мы ехали из Нижнего Новгорода, там вообще не было никого на заправке, но были ограничения 20 литров. И стоил он меньше 70 рублей там.
4: Еще я не знаю, во всяком случае, вот в Подмосковье, по-моему, не наливают в канистры вообще.
3: Не знаю, и не видел вообще людей с канистрами там, ну, конкретно вот на этих заправках. Ну, и вчера президент сказал, что видит, очереди знает, решают, и... запасы есть. Правительству дали срок до июля решить все проблемы. Поэтому, может быть, еще все наладится.
4: Что еще? Но риск есть все равно. Потеря времени там и так далее.
3: Ну, время, да. Но в целом, ну, может быть, еще в некоторых там маленьких населенных пунктах, где нет сетевых заправок, и вот эти мелкие перекупщики, там они все без бензина сидят, да.
4: Вон, в Москве, говорят, тоже нельзя в канистры. А как мне вот, мне нужно 5 литров? У меня маленькая канистра 5-литровая, железная.
3: Зачем тебе?
4: Для
3: газонокосилки.
4: Газонокосилки. Как мне?
3: Ну, купи какую-нибудь.
4: Или из машины сливать, получается? Или как?
3: Этот, для зажигалок.
4: И здрасте. Сколько это обойдется мне? Трава золотая, что ли?
3: Саш, ну согласись, можно потерпеть с газонокосилкой.
4: Да можно, я просто спрашиваю, ну как быть? Посоветуйте просто, как быть, и все. А бензин продается в этом, на Валберис?
3: Саш, не знаю. На известном сайте продавался он и раньше, который вот БУ «Вещь» в том числе продается.
4: А, да?
3: Говорят, что это было и до вот всего этого. Но сейчас на это просто обратили внимание. В офлайн режиме, пожалуйста.
4: Вот это проблема.
3: Дочка ушла от мужа к любовнику. Муж продолжает жить в нашей квартире. Я живу не с ними. За квартиру перестали платить. Она не работает. Говорить с зятем, чтобы съехал. Или с любовником, чтобы платил он. Я запуталась совсем. Люблю своего зятя, дочку очень люблю. Новый тоже неплохой человек. Так если вы всех любите, договоритесь там с ними, чтобы кто-то платил. Два мужика есть.
4: Не, я понимаю, что он находится в некой такой прострации, что ему сейчас тяжело, что он не понимает, за какие крючки ему зацепиться в этой жизни. И он раздавлен наверняка. Но будем сказать, что рыбалка есть рыбалка. Карася, конечно, жалко, но рыбалка есть рыбалка. Надо платить. Вы же не обязаны за него это делать, если хочет жить. Не хочет жить, пусть съезжает и снимает. Вы пожестче, я понимаю, любовь любовью, но есть же у мужчин это распространено, я их называю мужичками, которые этой вашей любовью будут пользоваться. Не вы что, до посинения будете там с концами сводить, оплатить за них? Нет, взрослый человек. Но невелика потеря. В том смысле, что ты же мужчина.
3: Вот в предыдущее сообщение, Саш, в канистру можно, оплачиваешь и канистру в багажник заправляешь. Но это вы пытаетесь обмануть систему.
4: Я должен прятаться с этой долбанной канистрой?
3: Да, вот кто-то встал. Говорят, что на красных в канистру не льют, а на синих, пожалуйста, без проблем.
4: На синих нальют?
3: Да. Так что, Александр, вот имей в виду. А хотя вот большинство все-таки сообщений, что бензин не наливают в канистры.
4: Ну да. Нет, Я про это слышал.
3: Никого не волнуют газонокосилки, мотоблоки, триммеры и культиваторы, Саш.
4: Ну, культиваторы, знаете,
3: купи себе косу, обычную косу.
4: У меня есть коса.
3: Вот.
4: Но чтобы,
3: такой большой
4: чтобы,
3: участок, знаешь, чтобы...
4: Чтобы косить вот, такой косой, надо, чтобы трава была по пояс.
3: Ну, подожди.
4: Я потом просто, косу я нужно просто отбивать. Спросил, я не сказал,
3: рано
4: что
3: утром,
4: это,
3: когда
4: я
3: роса выходит.
4: Что это проблема. Я не сказал, что это проблема.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Человеку, которому мы будем гадать, мы подарим 2 билета на Алису.
1: Подъемники на нашем радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Ну что, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Гадаем сегодня по обручу. Есть проблема.
4: Привет, подъемники. Дочке 13 лет. Она еще не самостоятельная. Очень хочет пойти сегодня на фан-встречу с любимой актрисой. Встреча на другом конце Москвы. И поехать с ней не с кем. Одной ехать страшно. Отпускать или нет? Марина нам написала. Марина, доброе утро.
3: Доброе утро, Марина.
5: Доброе утро, подъемники.
3: А ей страшно или вам страшно?
5: Ей.
3: А, есть.
5: Мне тоже. Мне тоже немного.
3: А что за актриса? Можно узнать, с кем встречается?
5: Снимается в сериалах, фильмах ее возраста, ровесница. Очень популярна. Просто не хочу имя в эфире.
4: А где будет встреча проходить?
5: В кафе на Бауманской.
4: Ну, то есть это не там кинотеатр, не торговый центр?
5: Нет, да, это вот такое, более... узкое как бы мероприятие.
4: А какой формат встречи? Сколько человек или там непредсказуемо?
5: Она приглашает всех своих фанатов.
4: Если их будет...
5: Презентовать свой бренд. То есть, ну вот сколько там может в кафе собраться. То есть зал, наверное, наберется, да. Но сколько придет.
4: Не, ну а если там 1000 человек придет, а кафе 50 вмещает?
5: Нет. Но это все-таки это ребенок, там не приходит столько. То есть уже... Мы бывали на аналогичных мероприятиях с ней, и все равно, тем более понедельник, вечер.
3: Да, я вот был на одном мероприятии, когда моя дочь фанатела там от одной блогерши. Я такого насмотрелся. Там столько людей было.
4: Там...
3: Это просто адов ад. Ну ладно.
4: Так, а почему не получается взрослым поехать с ней?
5: А в 6 часов начала, я еще работаю, я не успею после работы с ней доехать.
3: А кого-то отправить?
5: Некого, да, в Москве никого нет, вот вообще, получается, вот только она одна, если...
3: А вариант не ехать, извините.
4: Самый простой, да, Александр?
3: Да, самый простой. Ну, скажите, что нет, и все. Можно так сделать? Или вы сейчас...
5: Да, можно, конечно, но я вот поэтому и думаю, вот... Стоит ли сказать или все-таки рискнуть? Поэтому вот и прошу погадать.
4: С другой стороны, ну, понятное дело,
3: откуда,
4: что...
3: Откуда куда ехать надо? Можно хотя бы территориально вот...
4: На Бауманскую мы выяснили.
3: Нет, откуда? Откуда на Бауманскую?
5: С юга Москвы.
3: С юга
5: крайнего
3: Москвы.
5: Юга.
3: С крайнего юга. С Некрасовки, что ли?
5: То есть по метро... Ну, не с Некрасовки, но примерно, да. И с пересадками, там метро, ну, вот все дела.
3: Ага. Не ближний
5: такой
3: путь.
5: Маршрут не...
4: А
5: не
4: вы
5: проходит.
4: Переживаете за дорогу или за то, что она одна там будет на этом мероприятии?
5: Я за дорогу, а ей боязно одной там находиться, потому что, ну вот она одна придет, а там эта
4: будет
5: толпа.
4: Будет стесняться, да-да-да.
5: Ну, конечно, это сложно, вот, скажем так.
4: Ну, тут вариантов тогда...
3: Потому что если бы она сама рвалась и сказала, мам, да. Я это хочу...
5: Она рвется, Александр, но ей очень страшно. У нее такое противоречие.
3: Я понимаю, она хоть раз в общественном... В метро ездила одна?
5: Да, но не так далеко. По знакомым маршрутам ездят.
4: Хорошо, еще такой вариант. Опять же, ваш ребенок, вам решать, отправить ее на такси из точки А в точку Б, а потом после работы вы ее заберете там.
5: Да, забрать будет кому, но на такси по пробкам, я думаю, это тоже... так себе.
4: Ну, хорошо, вариант. Давайте к книге тогда обратимся, пусть книга решает. Номер страницы, номер строчки.
5: Так, сегодня у нас 29-я страница, 4-я строчка снизу.
4: 29-я страница, 4-я строчка снизу. Привет, подъемники. Дочке 13 лет, она еще не самостоятельная, очень хочет пойти сегодня на фан-встречу с любимой актрисой. Встреча на другом конце Москвы, и поехать ей не с кем. Одной ехать страшно, отпускать или нет?
3: На этот вопрос астроном не мог дать никакого ответа. И Каштанову ничего не оставалось, как отложить удовлетворение своего любопытства до 2 января.
6: отложить удовлетворение любопытства дочки до следующей фан-встречи.
3: Ну,
6: если так все складывается, сама боится.
3: Раз не получается, тем более сама она не может. Поэтому, ну, а что тут, кто виноват?
6: А вариант с подружкой с какой-нибудь отправить ее вдвоем?
5: Никого нет в Москве, да, ей не с кем поехать.
6: А позже приехать на мероприятие? Или там оно час и все?
5: Ну, обычно надо к началу приезжать, чтобы ничего
6: не пропустить. Понятно. Ладно. Ну, в общем, да. Марин, желаем вам удачи, правильного решения.
3: Да, мне кажется, вас... вы услышали то, что хотели. Не пускать.
6: 9:38 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут в столице.
3: В связи с ситуацией с бензином, электрички вновь стали популярны для дачников. Да, говорят, вот я тут читал новость, что в пятницу, как никогда, понятное дело, сезон, выходные, но электрички были полны людьми. Как никогда. В связи с этим хотелось бы вам напомнить, дорогие друзья, что в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Не нужно стоять в очереди в кассу, можно купить в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу там же, где вы строили маршрут. Сервис подберет оптимальный маршрут на электричке с учетом актуального расписания. Купленные билеты всегда под рукой, доступны офлайн, поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. И теперь билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поездах дальнего следования Тула, Калуга и другие.
4: То есть могу уехать в Челябинск по приложению?
3: Можешь, наверное, Саш, лучше проверь. Билеты можно удобно покупать онлайн, даже из области, где раньше это было невозможно.
4: Да, действительно удобно, когда бежишь, опаздываешь, все сделал на ходу, никуда забегать не надо, сразу в поезд.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 29 июня, 10 часов и 8 минут в столице.
3: День кораблестроителя в России. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. День партизан и подпольщиков в России. А также Международный день тропиков.
2: Да, но на прошлой неделе был день рождения одного прекрасного человека, испанского архитектора, Антонио Гауди. И мы, у нас не получилось играть, поэтому я эту игру, чтобы она не пропала, перенес на эту неделю.
3: Тогда у меня есть предложение, какие команды будут
2: давай,
3: играть.
2: Давай, я принимаю их.
3: Те, кто за последнее время испытывал проблемы с бензином.
2: Так.
3: Против тех, кто не испытывал, но при этом вы передвигаетесь на машине. Ну, то есть, если вы пешеход, у вас машины нет, понятное дело, что вас может это не касаться пока. Но мы сейчас с автомобилистами сыграем.
2: Да, но вы можете быть не только автомобилистами, но вы, может быть, и дачники. Вот все те сферы, где, как, ну, где нужен бензин, и вот вы с этим сталкивались. Хватка и нехватка.
3: Но, Александр, тебе вот тут написали, что да, дачники столкнулись, все эти триммеры, газонокосилки и другие, не только эти инструменты, требующие бензина, но и инструменты... электрические.
2: Да, ради бога, говорят, пользуйтесь. Я
3: на батарейках
2: говорю о своих желаниях. Поэтому мне со совета раздавать не надо, тем более бесплатно.
3: Меня удивило сообщение от водителя автобуса. Я почему-то думал, что их как-то централизованно там на базе заправляют. А вот человек нам написал, что он сначала отработал смену, а потом еще потратил несколько часов, чтобы заправить автобус.
2: Я часто вижу, что на определенных заправках туда заезжают автобусы московские, который ездит на бензине.
3: Я просто думал, что спецтехника и общественный транспорт где-то на своих там территориях заправляют.
2: Наверное, да, я тоже так думаю.
3: Итак,
2: разыгрываем мы два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля.
3: Ждем ваши заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше.
12: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух Оскаров, двух высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Итак, давайте играть. Играют у нас две команды. Кто передвигается на автомобиле и испытывает проблемы с топливом, против тех, кто не испытывает. Езжу на машине, катаюсь на катере. Никаких проблем с топливом. Создают искусственную панику. Иван нам написал. Вань, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе.
2: А из какого вы региона? Это важно, потому что...
3: Воронежская область.
2: А, это и область. Вот говорят, что в больших городах-то понятно, а вот в небольших населенных пунктах,
4: непонятно,
2: где есть вот куча мелких заправок, которые закрыты, и, дай бог, одна на там несколько тысяч человек.
3: У нас, наоборот, крупные закрыты, мелкие работают.
2: А мелкие работают. А сколько стоит у вас бензин?
3: 95-й 70, 60,
2: угу.
3: И дизель около 75, по-моему.
2: А катер вы чем заправляете?
3: Бензин.
2: Бензин. Хорошо, давайте тогда отвечайте на вопрос.
4: Антонио Гауди у нас сегодня. Тема, преимущество у вас есть... У первого игрока. Короче говоря, писатель Джордж Оруэлл говорил, что собор Саграда Фамилия вообще следовало бы уничтожить, считая, что это самое уродливое сооружение в мире. А как он прозвал торчащие шпили собора? Артритные пальцы, бутылки портвейна или переваренные спагетти?
3: Первый вариант.
4: Артритные пальцы. Он говорил, что это бутылки портвейна торчат, и обвинял в этом Гауди. Как еще называют Кассамилла, одно из творений Гауди? Дом костей, каменная волна или каменоломня?
3: Давайте третий вариант.
4: Каменоломня. Это из-за характерного фасада, напоминающего каменную поверхность. Абсолютно верно. Какую инженерную идею Гауди использовал, чтобы рассчитать нагрузки и формы своих сводов, создавая перевернутые модели? Модели из песка, подвесные модели с грузами на нитях или глиняные макеты?
3: Подвесные модели.
4: Гауди подвешивал грузы на нитях, чтобы получить оптимальную форму арки, а затем переворачивал модель. Так получалась устойчивая конструкция. У вас два правильных ответа. Это значит, что... Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
2: Хороший результат. Поздравляем. Теперь те, кто испытывает проблемы с топливом, потому что, вот, судя по заявкам, большинство особо не испытывают проблем. Почти никаких проблем не было. Ехал вчера с Валдая, заправился до полного бака. Уже в Солнечногорском районе тоже долил бак до полного, но там была небольшая очередь. Ну и большинство сообщений пока от людей, которых не волнует эта проблема, они справляются.
4: Угу.
2: А если вас волнует, то, пожалуйста, если были сложности с топливом за последние дни... Напишите нам, у вас все-таки сохраняется шанс победить и выиграть наши призы. Шутка последних дней. Россияне все чаще скучают по 90-м. Особенно по 92-му и 95-му.
4: Понятно.
2: Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, давайте играть дальше.
2: Работаю в такси, регион Москва и Московская область. Проблемка действительно имеет место быть. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро, ребят.
2: Но судя по тому, что вы называете проблему проблемкой, пока она не критична. Вот, кстати, интересно, как у вас, у водителей такси, обстоят дела?
3: Ну, честно говоря, слукавил немножко. Я понимаю, что на три вопроса не ответить. Думаю, хоть с вами пообщаться.
2: А, понятно.
3: Ну, смотрите, я нашел пару заправок, которые, ну, синенькие, да, скажем так. Ну, максимум 10-15 минут. Вчера стоял 40, в воскресенье вечером, может, потому что даченьки вернулись. А в целом, ну, 20-30 литров заправляют. На смену хватает, так что...
2: А какая у вас машина?
3: Рио.
1: А на цене это как-то сказалось уже?
3: А вот нет, так... что-то, ну, копейки они всегда поднимали какие-то. Ну, 65 рублей в среднем стоит 92-й.
1: Нет, я имею в виду... На цене по поездке это как-то отразилось?
3: Абсолютно нет. Как от спроса. И бывают дешевые заказы, бывают нормальные.
1: Понятно. Какой природный объект Гауди считал образцом прочности и совершенства формы, даже использовал его как метафору в своих инженерных решениях? Это яйцо, ракушка или кокон бабочки?
3: Блин, ракушка, может?
1: Это яйцо. Его форма воспринималась как пример идеальной прочности при минимальной толщине оболочки. Гауди ненавидел замкнутые геометрические правильные пространства. Он избегал прямых линий в архитектуре, так как считал, что круги и плавные линии – порождение Бога. А чьим порождением он считал прямые линии – дьявола, инопланетян или человека?
3: Дьявол.
1: Гауди говорил, что прямые линии – это порождение человека.
3: Аля.
1: Да. А вот...
3: Все мимо.
1: Что было первым учебным проектом Антонио в барселонской школе архитектуры? Что он первый вообще создал? Каменную скамью, круглый дом или ворота кладбища?
3: Скамья.
1: Ворота кладбища.
2: Но зато у вас с бензином проблем нет.
3: Да, слава богу.
2: Сергей, хорошего вам дня. А нашего слушателя Ивана поздравляем. И вручаем ему призы.
1: Два билета на концерт Сергея Бубунца.
2: Тут, кстати, вот написали сообщение, ну, мы же думаем только о машине, ну, как думаем, говорим. Но, хорошо, газонокосилки могут подождать, это к разговору про дачную технику. Но, например, в нашей деревне, Конаковский район, свет часто отключают на сутки и больше. Без генератора в этом случае никак не обойтись, а бензин в канистру не наливают. Есть же такие еще истории, когда генератор нужно чем-то питать.
1: Да.
2: Ну и многие написали, что не пожалели, купив электричку или машину на газу.
1: Машина на газу вообще это для меня выглядит как бы страшно. Машина на газу.
2: Мы вчера заправлялись, когда подъехал мужчина на газели, он вышел. И там вот у этой колонки, ну вот где газом заправляют машину, вообще никого не было. И он так посмотрел на людей, которые стоят за бензином.
1: Как на дураков.
2: Ну, пришло его время, как говорится.
1: Ну да.
2: 10:28 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ноября 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ему на суточный ремонт.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 39 минут в столице. Сегодня у нас 29 июня, сегодня понедельник.
3: Чтобы нас не обвиняли в необъективности, несколько сообщений. Проблема с топливом очень большая. Солярку вообще не выдают. Ни в бак, ни в канистры. Сам фермер. Уже неделю простой техники и не можем выехать в поля обрабатывать посадки. Александр Переславль-Залесский нам написал. Ну, про фермеров вчера президент говорил. Наверное, после вчерашних заявлений что-то должно сдвинуться у вас. Ситуация с бензином у нас в Краснодарском крае ужасная. Из 100 АЗС работает 50 в лучшем случае. Цена 85 рублей за литр. Очереди жуткие. Люди заправляются по ночам. Максимум 20-30 литров. Мы ощутили очень сильно. Крым написали, скучаем. Ну, тут...
4: Там, да. Говорят, вообще ситуация сложная.
3: Незнакомые, ну, тоже, да, поехали отдыхать на машине и сейчас не могут
4: уехать,
3: да. Есть вариант для заправки садовой техники и генераторов. Заправляем машину, потом отсасываем шлангом в канистру и едем еще раз заправляться.
4: Наверное, так и сделаем.
3: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10:47 в столице. Это последние две минуты нашего выхода сегодня в понедельник.
3: Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа.
2: Какая?
3: Как ты думаешь?
2: Не вытирать жопу.
3: Главная ошибка и большинства людей, специалисты называют кидание еще влажного полотенца в корзину с остальной грязной одеждой. Доктор объясняет, что эта привычка провоцирует размножение различных патогенов, которые могут распространиться с мокрого полотенца на остальную одежду.
2: Я прошу прощения, то есть я вытерся и должен кинуть в корзину, я вешаю на этот, чтобы оно
3: вот
2: просохло.
3: Вместо этого специалисты призывают повесить полотенце в хорошо проветриваемом помещении и оставить до полного высыхания. Так можно не только снизить риск заражение микроорганизмами, но и предупредить появление неприятного запаха в корзине для белья.
2: Ну, так я вообще не понимаю, что после каждого мытья полотенце стирать?
3: Слушай, люди разные бывают, Саш. Кто-то, может быть...
2: Сейчас Лукьянова была бы сказала, конечно, стирать после каждого мытья.
3: Кто-то, может быть, так и делает.
2: Нет, ну мы так не делаем. Я в этом смысле человек простой.
3: Мы вообще не вытираемся, мы так сохнем.
2: Бывает такое. Это, конечно, не очень хорошо для кожи, но когда мы думали о коже?
3: Нет, сейчас мы как раз в том возрасте, когда мы думаем о чем не думали раньше.
2: У нас есть отдельный...
3: Мы начинали сегодня с ферритина женского, Саша.
2: Отдельный коллега, который думает о коже. Но мы вот как-то про кожу я точно не думаю.
3: Об этом думают наши слушатели, которые комментируют наши фотографии в социальных сетях.
2: В каком состоянии наша кожа?
3: В каком состоянии наша кожа, наше тело и, в общем, мы. Но, дорогие друзья, сегодня начало новой недели. Как Саша уже сказал, в этом месяце у нас 30 дней, значит, послезавтра уже июль.
2: Да, сегодня играют Бразилия, Япония и Германия, Парагвай.
3: По-моему, только Бразилия и Япония. Сейчас, по-моему, по одному матчу.
2: Не-не-не, немцы играют в 23:30, а эти в 20.
3: Может быть, могу ошибаться. Эти. До завтра. Счастливо, хорошей трудовой недели. Берегите себя.
2: Любим вас.
0: На нашем радио.

Пошла мы в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать, а пошла мы продумывать любую деталь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В московском регионе ограничили продажу топлива. Речь идет о сетях АЗС, Газпромнефти, Лукойла и Тибойл. На столичных заправках Газпромнефти в одни руки выдают не более 30 литров бензина, а дизеля 60. На городских станциях запрещено наливать топливо в канистры. РБК сообщает, что подобные лимиты действуют у Лукойла. Водителям отпускают 20-30 литров бензина и не наливают топливо в канистры. На АЗС компании Тибойл разрешено приобрести до 60 литров дизеля. С 6 июля изменится график работы станции метро «Парк культуры». По будням в часы пик с 7 утра до 11 и с 16 до 20 часов возможен только выход пассажиров. Вход на станцию или пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны, сообщили на сайте мэра. При этом пересесть с Кольцевой на Сокольническую линию возможно. Корректировка графика в часы пик на станции связана с ремонтом эскалаторов. Завершить работы обещают до сентября. Пассажирам рекомендовали планировать маршруты заранее или пользоваться наземным транспортом, а также смещать время поездки с часа пик. Аэропорт Внуково импортозаместил систему обработки багажа. Теперь в программном комплексе системы используется решение российской компании, которую полностью заменили нидерландское и немецкое программное обеспечение, пишет газета «Ведомости». Полный переход на отечественную систему занял около 2 лет. Импортозамещенная система включает в себя 90 стоек регистрации, 10 каруселей выдачи багажа, а также многоуровневую систему досмотра с компьютерными томографами. Ее пропускная способность составляет почти 5500 единиц багажа в час. Ранее сообщалось в переходе аэропорта Шереметьево на российскую систему управления багажом. Кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве сегодня. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Жители призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сегодня облачно с прояснениями и до плюс 23 градусов. По прогнозу гидрометцентра, в ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 13. В Московском дворце пионеров доступно 1500 программ доп. Образования. Учреждению исполняется 90 лет. За это время он стал уникальной площадкой для развития талантов 4 поколений москвичей, напомнил мэр Сергей Собянин. Среди его выпускников – Роланд Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Александр Митта, Тамара Синявская и другие известные деятели науки, культуры, искусства и спорта. Сейчас Московский дворец пионеров – часть образовательного комплекса «Воробьевы горы» и одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в стране. На его территории расположены 14 профильных центров, в том числе концертные и театральные залы, планетарии, обсерватория, ботанические и зимние сады, спортивные объекты и музейные площадки. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
5: с 7 до 11.
4: Подъемники
5: на нашем радио.
6: Порвали.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты в России составил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в соцфонде. Там отметили, что в каждом конкретном случае сумма, которую получают работающие родители, индивидуальная и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Удержанный по обычной ставке 13% или выше налог пересчитывают по льготной в размере 6%. Родители возвращают разницу между первоначальной и итоговой суммой. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Кудяков рассказал, что россияне подали более 500 тысяч заявлений на предоставление новой ежегодной семейной выплаты. Центр общественной безопасности взял на контроль АЗС «Башнефти» в Уфе. Его сотрудники следят за соблюдением запрета на заправку бензина в канистры, заявил на совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов. Так он ответил на вопрос главы региона о мерах городских властей по соблюдению ограничений. Ограничения на заправку в канистры власти региона объяснили необходимостью насытить рынок топливом и снизить ажиотаж. Пиковые очереди на заправках Уфы в выходные составили более 800 автомобилей. В России хотят отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила в НСН, что в государственных стройках импортные материалы уже и так почти не используются, а на коммерческие проекты повлиять невозможно.
2: Практически все мы можем производить сами. Исключение, наверное, составляют дома бизнес-класса, которые сдаются с отделкой. Там могут использоваться какие-то премиум-материалы. Тут ведь вопрос, как заставить частных застройщиков отказаться от этих материалов. Например, там повсеместно покупать китайские лифты, потому что они дешевле. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияет сейчас это решение правительственной комиссии. Можно влиять на те закупки, которые производятся в бюджетных стройках.
1: Как отмечают «Известия», мера обсуждается в правительстве на фоне ухудшения ситуации в отрасли. В прошлом году производство стройматериалов в стране сократилось на 8%. Более 90% самокатчиков России нарушают ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения. Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Учитывались как арендованные, так и частные самокаты. На Байконур отправились основной и дублирующие экипажи корабля «Союз». На космодроме начинается окончательная подготовка к полету на МКС, сообщили в Центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входят Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Минон, передает ТАСС. Полет на МКС запланирован на 14 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «ВазАвто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио сделано в России.
6: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

Их ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Холодное море молчит. Холодное море молчит.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Московской области достаточно запасов бензина и дизтоплива. Общий график поставок на АЗС остается неизменным. Поставки продолжаются, сообщила пресс-служба регионального Минэнерго. Там заявили, что временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. По их словам, последние дни на некоторых частных заправках возникли сложности с поставками. Проблема связана с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков. Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле градоначальник не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Добавлю, ночью в Московской области также сбивали беспилотники, их число не уточнялось. Москва и Подмосковье прорабатывают механизмы регулирования продажи вейпов. В этом вопросе требуется взвешенный подход, который не позволит уйти бизнесу в серую зону, заявил ТАСС председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он также подчеркнул, что регулирование в Москве и Московской области требует согласованных позиций. Ранее президент подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документ, в частности, предусматривается право субъектов России в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. Москвичи стали проявлять интерес к покупке сити-хаусов. Это гибридный формат недвижимости с ощущением жизни в частном доме и возможностью оставаться в черте города. В сити-хаусе есть отдельный вход, собственное патио, возможность зонирования на нескольких уровнях. Цены за год на такое жилье выросли на 21% и составляют свыше 700 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ТАСС. Диапазон бюджета от 40 миллионов до 3 миллиардов рублей. 3/4 всех сити-хаусов возводят в Центральном административном округе, еще 19% в Северо-Западном. С 6 июля изменится график работы станции метро «Парк культуры». По будням часы пик будет возможен только выход пассажиров. Вход на станцию или пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будут недоступны. При этом пересесть с Кольцевой на Сокольническую линию возможно. Корректировка графика в часы пик на станции связана с ремонтом эскалаторов. В четверг потепление в столице достигнет своего пика. Воздух в городе прогреется до плюс 30. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра в Москве благодаря гребню антициклона днем воздух прогреется до 25-28 градусов. А в четверг потепление выйдет на пик 27-30. В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями и воздух охладится до плюс 26. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, Банк России обновит прогноз во всей его совокупности. Он пообещал следить за тем, насколько меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания. До этого регулятор прогнозировал инфляцию в пределах 4,5-5,5% на этот год и 4% в следующем году. Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело. Президент напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Беларуси. Путин сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Напомню, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране – Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. Путин и Лукашенко во время встречи на Валдае в эти выходные обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это было неформальное общение, поэтому его освещения в СМИ не было. При этом, по словам Пескова, белорусский президент во время беседы не передавал Путину никаких посланий от Владимира Зеленского. В России из-за дефицита топлива дорожают грузоперевозки. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал НСН, что фирмы, работающие на магистральных маршрутах, отказываются брать дальние рейсы из-за отсутствия понимания ситуации с топливом.
2: Непонятно, где топливо вообще брать. Перевозчики не могут какую-то длинную логистику выстроить. Если отпускает 100-200 литров для грузового транспорта, это очень мало. 100 литров плюс-минус 200-200 с копейками километров. А если, допустим, везется там продукт питания, который требует определенного температурного режима. Перевозчики, которые данную продукцию будут перевозить, они 100 раз подумают, будет ли у меня топливо по трассе, чтобы везти на дальнее расстояние. Потому что если продукция испортится, перевозчик в свой карман заплатит данную продукцию. А это миллионные, может быть, убытки.
1: Как пишет газета «Коммерсант», внутри России основные сложности наблюдаются на юге и на китайском направлении. Снижается суточный пробег и частота рейсов, в том числе из-за очередей на АЗС. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней. Решение принято из-за возросшего числа заявлений. Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Гребенщик и Огниво создавали улицу счастья, и поговорим о пути самурая с группой «Аффинаж». Гребенщик и Огниво выпустили новый сингл «Улица счастья». Это первая за долгое время песня, которую артист записал вместе с коллективом. Последний релиз нового материала у группы выходил в декабре 2023-го. Это был сингл «Вау». Теперь команда обновила состав и представила новый трек.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучал основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом в конце весны записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группы ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.

0: Песня «Улица счастья» на прошлой неделе стала новинкой чартовой дюжины. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру. Группа «Афинаш» в минувшую пятницу тоже порадовала поклонников новым релизом. Трек получил название «От меча». Это второй сингл из будущего альбома группы, над которым сейчас активно идет работа. Сергей Шиляев рассказал о перспективах новой пластинки и о песне «От меча».
1: Есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России.

0: от Мича еще одна премьера в нашем хит-параде. Взломает ли песня чартовую дюжину, зависит только от вас. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: номер по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Перед нами лежит

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Работы по реконструкции Воробьевского путепровода в Гагаринском районе на юго-западе столицы завершат до конца года. Объект готов на 70%, сообщил Сергей Собянин. Путепровод поможет улучшить транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, Олимпийского комплекса Лужники, МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и многих других важных городских объектов. Как пояснил мэр, работы стали продолжением обновления прилегающих магистралей улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского. Во время реконструкции Воробьевский путепровод продолжает выполнять свою основную функцию. Пока одна половина закрыта, другая доступна для движения пешеходов и автотранспорта. За последние годы в Москве привели в порядок около 60 мостов. В столице стартовал 5-й сезон трудового проекта «Москвич» для участников российских студенческих отрядов. Как отметили в Комитете общественных связей и молодежной политики, столичные ребята, которые трудятся в других регионах России, могут тоже принять участие в проекте. Такая возможность появилась впервые. Частью московских студотрядов за время их существования стали свыше 13 тысяч городских студентов. Особое место в программе занимают мероприятия, посвященные юбилейному году студенческих отрядов Москвы. Ребята создадут арт-объекты в рамках конкурса, познакомятся с традициями на фестивале народных игр и продемонстрируют таланты на творческом фестивале. Для заочного участия предусмотрен киберфестиваль. Московская школьница Екатерина Малкова, которая первой в истории сдала единый госэкзамен на 500 баллов, рассказала, что в этом ей помогли разнообразие выбранных предметов, любовь к учебе, а также талисман – небольшая подвеска в виде совы, которую набрала на все экзамены. Высшую оценку выпускница школы номер 1409 получила по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Она поделилась, что подготовку к ЕГЭ начала в 11 классе и главным образом проходила в школе с учителями на уроках и дополнительных занятиях. Также она занималась дополнительно дома. Тематическую карту «Тройку» в честь 120-летия Пироговского университета, одного из ведущих медицинских вузов страны, выпустили в Москве. Здесь готовят врачей, исследователей и специалистов для системы здравоохранения. Купить карту можно на стойках «Живое общение» во флагманских магазинах метро на станциях Маяковская, Трубная, МЦК, Измайлова, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах. Экстремальная жара из Европы дотянется краем до центральной России, сообщил Гидрометцентр. Так, 1 июля в Москве ожидается от 28 до 30 градусов, по области 25-30. 2 июля до 31 тепла. При этом в дальнейшем ожидается некоторое понижение температуры, в частности 3 июля уже 24-29. Рекордная жара наступила в Европе во второй половине июня. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN, а нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: наше радио.
1: Секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: хуже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наша реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке поручил регионам выстроить систему эффективного потребления бензина, а также распределить его с учетом потребностей ключевых отраслей. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Главы региона в ходе встречи доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка. Традиционно отдельное внимание было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей. Накануне Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в стране носит некритический характер. Для стабилизации ситуации, по мнению президента, необходимо увеличить предложение топлива и сохранить экономически обоснованный уровень цен. Иран запросил встречу с Соединенными Штатами по регулированию конфликта на вторник, 30 июня, в Катарской Дохе, заявил Дональд Трамп. Официальных подтверждений с иранской стороны пока не поступало. Накануне стало известно, что Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном, которые были запланированы на 28 июня из-за обмена ударами между странами в Ормузском проливе. В итоге США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Штаде. На месте происшествия полиция проводит масштабную операцию. По данным СМИ, обстановка остается напряженной. Было слышно множество выстрелов. Правоохранители уже задержали несколько человек, в том числе возможного стрелка. Инцидент произошел на улице, где расположен приют для матерей с детьми. Территория остается оцепленной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и спасательных служб. Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы за растрату, Светлана Захарова, обосновалась с дочерью Александрой во Франции. Об этом узнал телеканал «Царьград». При этом, как утверждается, родственницы не разорвали связи с Россией. У Захаровой остался в столице бизнес, поэтому она ездит из Парижа в Москву и обратно. Злые языки говорят, что расставание Иванова с женой было фиктивным, тем более, что имущество не делили. В отношении Тимура Иванова ввели санкции, и Светлане стало неудобно ездить за границу, пояснил собеседник отдела расследований «Царьград». Аукционный дом «Литфонд» выставит работы Роберта Фалька и Александра Древина в рамках масштабных торгов произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства с начальной ставкой 1 рубль. Несмотря на символический старт, ценность многих произведений измеряется сотнями тысяч рублей. Так, графическая работа Фалька «Скалистый пейзаж. Алупка» оценивается 550 тысяч рублей. Полотно Древина «Заводь. Река Малога» в 1 миллион 200 тысяч. Подлинность и редкость лотов подтверждают официальные экспертные заключения Центра художественной экспертизы имени Репина и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: все хорошо. Выходные закончились для нас так точно. Вместе с бензином. Я приехал на парах, буквально.
1: Приехал на парах.
0: Я не знаю,
1: я
0: как.
1: Я сегодня, честно, напарник меня спросил, почему я не приехал на мотоцикле. Ну, я такой сказал, у меня там дождик, типа, начинался. Ребят, если честно, у меня там пробег на остатки топлива 16 километров.
0: Ну,
1: мне
0: понятно.
1: Лень была то есть искать тоже на парах. Заправку, да.
0: Ну, вот я не знаю, как я домой поеду, но надеюсь, как-нибудь...
1: Как-нибудь
0: ладно.
1: И доедешь.
0: Как-нибудь,
1: ладно.
0: Да.
1: Что мы про бензин? Мы же не...
0: Как что?
1: Мы
0: вся
1: же...
0: страна про бензин говорит, а мы что?
1: А мы что?
0: Про молоко? Про молоко пока
1: тут что-то еще скажем.
0: Проблем нет.
1: Давай лучше так. Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
0: Да.
1: И традиционно мы с вами начнем наше общение с песни.
0: С песни, да. Мы хотим узнать, удостовериться, что мы созвучны друг другу, звучим на одной волне, на одной частоте, и, как обычно, мы вам предлагаем угадать некую песню, которую вы 100% знаете.
1: Да, конечно.
0: Я вам сейчас прочитаю кусочек.
1: Давай.
0: Куплета, а вы через сайт наш.ру. Подожди, мне что, надо перевоплотиться.
1: Подожди, я пока скажу. А вы нам пришлете либо продолжение этого куплета, либо назовете исполнителя.
0: Припев исполнителя,
1: группу. Чтобы нам было понятно, что вы с нами на одной волне. Все,
0: итак,
1: что хотите.
0: Ну что, давайте.
1: Угу, давай, попробуй.
0: Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы, и гроза без молнии, так годы скучны, без права любви, лететь на призыв, и листон безмолвный твой.
1: Это не Губин.
0: Не, это Бродский.
1: Это Бродский.
0: Я так вижу.
1: Ну, похоже.
0: Иосиф Александрович, конечно, мог бы с этим не согласиться, но я так вижу. Итак,
1: да,
0: ребята, если догадались, про какую песню идет речь, ждем ваши отклики.
2: Наша реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно мы проверяем, на одной ли вы с нами волне. Мы зачитываем какой-нибудь либо куплет, либо припев из хорошо известной всем песни. Зачитываем, правда, не в той интонации, в которой она звучит в оригинале. Но, тем не менее, и вот напарник сегодня
2: зачитал
1: в стиле Бродского.
2: Ну, да. Александр Александрович мне что-то мне близок. Практически не было неверных ответов. Кто-то написал, что не было печали, просто уходило лето. Нет.
1: Нет.
2: И Ланфран.
1: Нет.
2: Нет, но вы были прям вот в полушаге
1: близко,
2: от верного ответа.
1: Да,
2: потому что это песня, которая называется, как она, Андрей Григорьевич, называется? Песня о любви, да, по-моему.
1: Да, так она и называется.
2: Песня о любви из замечательного телесериала «Гардемарины вперед» в исполнении, по-моему, Дмитрия Харатьяна, артистка, по-моему,
1: Тарасова.
2: Фамилия Тарасова, да. Давайте послушаем, Андрей Геннадьевич, фрагмент.
1: А, давайте, а почему бы нет?

0: И вот тут прям чувствуется, как женский вокал, он прям вот в разы сильнее вокала мужского, ну, потому что Дмитрий Харатьян, при всем уважении, он все-таки актер, а
1: да,
0: не
1: конечно,
0: певец.
1: Конечно.
0: К сожалению, я не знаю, артистка Тарасова. Сейчас
1: а я даже не уверен, что она сама исполняла песню.
0: Так, нет.
1: Я не помню, но мы можем всегда это проверить, потому что, друзья, в нашей студии есть просто очень-очень-очень быстрый и
0: да
1: мощный.
0: Нет, да ладно, сейчас мы все, будем, ребята, это гуглить, разбираться.
1: Мы не будем.
0: Просто песня хорошая, мы вам и сегодня напомнили, и мы с напарником убеждены, что на одной волне находимся, а стало быть, десятибальное шоу пройдет, как всегда, великолепно.
1: Ребята, а дальше плодово-выгодное.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте перейдем к плодово-выгодному.
2: Партнер рубрики ОНП Групп. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
1: Мы уже знаем, что веревочные парки Норвей Парк подходят для детей и взрослых. В них есть очень простые и суперсложные экстремальные трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки. Что в веревочный парк можно сходить одному, с семьей, с друзьями, с коллегами, провести любое важное мероприятие. А вы знаете, что в Норвей парк есть постоянные скидки? Скидка для многодетных 15%, скидка для студентов по средам 20%, есть и сезонные скидки. Вот за ними нужно следить на сайте norveypark.ru в разделе «Акции и скидки». А теперь вопрос. Какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения на 3 дня до и на 3 дня после во всех веревочных парках Норвей Парк? Смотрите правильный ответ на сайте. Просто набирайте в поисковике запрос «Норвежский парк», заходите в раздел «Акции и скидки». Это такая вам подсказка. И
2: получите билет на посещение любого парка в Москве на выбор победителя. Ну, не знаю, человек пусть будет 20-й правильно ответивший. Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались у вас, какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения на 3 дня или на 3 дня до или на 3 дня после во всех веревочных парках «Норвей парк». И предложили заглянуть, собственно, на сайт в раздел «Акции и скидки». Итак, верный ответ 50%. Ну, а если у вас день рождения еще не скоро, то можете воспользоваться скидкой 10% для слушателей нашего радио. Скидка действует до 31 октября этого года. И чтобы ее получить, просто нужно сказать кассиру, что узнали о «Норвей парк» на нашем радио. И здесь еще пометочка такая. Скидки акции не суммируются. Давай выбирать победителя.
2: Давай. 20-го мы обещали обрадовать. Номер человека заканчивается на 8005. В смысле 8005 вам достаются обещанный билет веревочный парк «Норвей парк» на одно лицо. Поздравляем вас с победой.
0: Наше радио. Бункерные линии.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, что пишет интерес на просторах.
2: Знаешь, Андрей Геннадьевич, любопытный тренд наметился на торговых площадках, где торгуют подержанным.
1: Так.
2: Россиянки начали предлагать для приобретения свои ношеные грудные импланты. На секундочку, сейчас стоимость импланта стоимостью 180 тысяч рублей можно купить за тридцатник.
1: Что значит бушный секонд-хенд, типа?
2: Читаю, могу почитать объявление. Импланты силиконовые, круглые, название производителя Корея, что-то размер, за пару стояли меньше года. Еще одно объявление. Грудные импланты круглой формы, название производителя 350 миллилитров, средний профиль, обработаны стерильно. Я не знаю, Андрей Геннадьевич, что происходит. То ли прежним обладательницам не подошло, то ли по каким-то другим причинам, но факт имеет место быть.
1: Это как почку продать?
2: Ну, почка как бы...
1: Было уже в тебе. Как это можно продавать?
2: Ну, а самое главное, как их можно простерилизовать?
1: Я думаю, что это как раз существует система. Я дополню твою новость, потому что мне тоже попалось...
2: Тоже что-то интересное продают?
1: Да. Значит, дело все в том, что одна очень известная компания по производству мужской обуви, очень дорогой мужской обуви, кстати говоря, они, значит, на показе мод презентовали свою новую продукцию. Это такие, знаешь, штиблеты мужские, по-другому их не назовешь абсолютно, потому что они с очень длинным носиком, и кончик носика тупой. Ну, вот такие, знаешь, что-то, наверное, из там 70-х, может быть, даже 60-х. Так. Дело не в этом. Дело все в том, что кроме носика у них все прозрачное. И их рекомендуют носить без носка.
2: Так.
1: То есть...
2: А еще сделано.
1: Ну, не знаю.
2: Из полиэтилена?
1: Полиуретана какого-то, да. И там прям, ну, мужские ноги торчат вот с пальцами, со всеми пирогами.
2: Ладно.
1: 130 тысяч рублей стартовая цена.
2: Сколько?
1: 130 тысяч рублей.
2: 130.
1: В общем, ребята, может вот два полиэтиленовых пакета намотать? Мне кажется...
2: Ну, либо за 130 прозрачные ботинки, либо за эти же деньги, в принципе, 4 комплекта. Даже, в принципе, можно, если поторговаться, то 7 комплектов ношеных имплантов для грудей.
1: Выбирайте.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А тут такое дело. Те, кто следит за новостями, наверняка знают, что в Европу пришла страшная жара, которая уходить оттуда не хочет.
2: Африканская.
1: Да, причем там какое-то страшное метеорологическое явление.
2: А к нам не дойдет.
1: Тут другое дело. Тут, значит, американские метеорологи выкатили страшную гипотезу, что уже в этом году очень много произойдет изменений именно климатических на нашей планете.
2: Пугают... Фильм послезавтра посмотрели?
1: Нет, они пугают нас в основном жарой, что очень серьезные засухи и местами очень серьезные наводнения. В тех местах, где типа никогда не было, это все произойдет, ну уж не знаю что. А там где-то все время было, может исчезнуть. Например, ну тропические ливни могут
2: уйти. Я смотрю, у нас все время было нормальное лето, и оно куда-то исчезло.
1: Вот куда оно исчезло, как
2: ну считаешь? Куда? Вот американским этим климатологам...
1: Думаешь, в Калифорнию
2: ушло? Я не знаю, куда-то делось лето. Было нормальное лето, то есть начиналось, было жаркое, хорошее.
1: Начиналось в мае, когда мы... Купаться уже начинали.
2: В этот раз началось в марте, что-то как-то потом... В общем, я не знаю, что-то с летом произошло.
1: Будем следить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Число беспилотников, сбитых на подлете к столице, достигло 7. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 2 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Данных о повреждении объектов на земле или пострадавших не поступало. О первых 2 сбитых дронах мэр сообщил в 11:45. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили систему отопления почти в 100 домах в рамках программы ежегодного капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Работы стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового. Как отметил заместитель мэра, своевременная и качественная замена отопительных приборов – залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. После завершения замены трубопровода системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Сергей Собянин сообщил о начале строительства станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Она будет расположена на развивающейся территории бывшей промзоны «Южный порт» и улучшит транспортную доступность южно-портового района. Станция строится открытым способом на перегоне между Кожуховской и Печатниками. Запланированы 2 береговые платформы и 2 наземных вестибюля. Строительство планируют завершить в 2030 году. Кроме того, над станционным комплексом будет автодорожный тоннель. Он станет частью новой магистрали, которая связывает третье транспортное кольцо с Люблинской улицей. Тоннель откроет транзитное сообщение для автомобилистов через весь район Печатники. В московских больницах стартует новая программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды, рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Творческие коллективы уже выступили в Коммунарке, Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Летом пациентов и медиков ждут концерты хора турецкого, Большого джазового оркестра Петра Востокова и театра «Оперетты». Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. По последним научным данным, культурные события дают пациентам силы для борьбы с болезнью, а врачам и медперсоналу возможность переключиться. Проект реализуется совместно с департаментом культуры Москвы. Более 40 зон отдыха у воды открыто в столичных парках в рамках проекта «Лето в Москве». Как сообщили в департаменте культуры, эти локации не просто участки водоемов, а полноценные оборудованные пространства, где обеспечены безопасность и комфорт. Здесь размещены шезлонги, зонтики, раздевалки, спортивные и детские площадки. Так, в центре Москвы, в парке Горького, открыта летняя зона отдыха «Пионерский пруд», вход платный. В парке «Сокольники» доступна зона отдыха «Путяевский пруд №1». За безопасностью следят спасатели, вход свободный. Также бесплатно доступны 2 зоны отдыха с купанием, в природном парке Серебряный Бор и ряде других территорий, в частности, в Маскарецком парке, в Строгинской пойме, на Борисовских прудах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором традиционно мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Здравствуйте, ребята. Если вы не в отпуске, если вы не на...
1: А если даже в отпуске?
2: А если вы в отпуске, то почему
1: просто
2: вы...
1: Просто думаю, что мозг хуже работает в отпуске.
2: А, знаешь, Андрей Германович, вот я
1: то
2: бы...
1: Вот этот вот бокал с зонтиком мешает сосредоточиться.
2: Я вот на этой неделе отправлюсь в мини-отпуск на 2 дня и еще захвачу на один денек на будущей неделе.
1: Мини-отпуск.
2: Вот я точно могу сказать, что я радио слушать не буду.
1: Будет, я точно вам говорю. Не, если, ребят, у него будет возможность, он будет проверять, все ли я сказал.
2: Не, ребят, не буду вообще.
1: Вот. Сыграл ли я?
2: Я буду максимально абстрагирован от работы, потому что я хочу отдохнуть.
1: Да?
2: А потом я приду, нам будет немножко, сколько мы с тобой, 1,5 недельки поработаем, и ты пойдешь в отпуск, да?
1: Ну, там не полторы, уже... нет, побольше. А может, и полторы. А я что-то не считал.
2: Ну, ты же тоже в отпуске не будешь, наверное, не будешь радио слушать. Ну,
1: еще как буду.
2: Еще будешь?
1: Конечно.
2: Еще как? Врет ведь, не, наверное, ребят. Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
5: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот и пришло то время, когда мы приглашаем вас побороться за титул «Умника дня».
2: И можно что?
1: Даже уйти сегодня.
2: Уйти обязательно. Да. А, давай кодовую фразу,
1: давай,
2: Андрей
1: есть
2: Германович.
1: У меня, ну, поскольку в прошлом часе мы никакой особо темы не брали, да, но в конце поговорили про климатические изменения по всей планете. Я предлагаю такой вариант кодовой фразы. Синоптики шутят. Ну, в каждой профессии есть такая рубрика. А вот она есть наверняка и у синоптиков.
2: За такие шутки, как говорили в детстве. Синоптики шутят, ребята. Автор...
1: Они регулярно это делают.
2: Автор 14-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул «Умника дня» будет бороться Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый день.
2: Кого выберете себе в напарники, Андрея Германовича или Игоря Владимировича?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте.
2: Давайте, спасибо за выбор. Минута времени. Начнем первый раунд. Поехали. В каком городе находится военная академия имени Фрунзе?
3: Не знаю, Москва, допустим.
2: Правильно. Назовите имя художника Саврасова.
3: Дальше.
2: Алексей, начиная с какого возраста граждане Российской Федерации могут управлять мотоциклом?
3: Ну, если полнокубовым, то с 18 лет.
2: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма был отцом виконта де Бражелона?
3: Портос, допустим.
2: Атос. Является ли пищаль разновидностью клинкового оружия?
3: Нет.
2: Правильно. Как в настоящее время называется государство остров Зеленого мыса?
3: Понятия не имею, да.
2: Кабо-Верде. Кто является автором пьесы «Смерть Тарелкина»?
3: Тоже дальше.
2: Александр Сухово-Кобылин. Одинаково ли количество конечностей у кальмаров и осьминогов?
3: Нет.
2: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Фермопильское сражение или битва при Павии?
3: Допустим, битва при Павии.
2: Ну, Фермопильское сражение, битва при Павии – это уже Древний Рим, а Фермопилы – это все-таки 300 спартанцев. Итак, 4 из 9 фиксируем. Хороший результат. Благодарим вас, Ольга, за игру. Хорошего продолжения дня. И в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул «Умника дня».

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играла Ольга, правильно ответила на 4 вопроса. Нам нужен второй участник.
2: Нужно определиться со второй кодовой фразой. Да, вот ты как-то так...
1: Там тебе предлагают всякие силиконовые использовать.
2: А чего? Ну, силиконовые. Ну, мне-то зачем? Чем мне использовать? Куда? Мне как бы...
1: Слушай,
2: куда мне?
1: Я сейчас не буду шутить. Да шучусь. Мне, есть куда, всегда не, есть
2: не,
1: куда.
2: Не, мне уже, брат, что выросло, то выросло. Ладно, ты у тебя там было. Синоптики шутят, я бы хотел этому афоризму приделать окончание. Синоптики шутят, никто не смеется. Итак, ребята, никто не смеется. Автор 14-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах. Выбирайте любой удобный вам способ связи.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играла Ольга. Сыграла с результатом 4 из 9, да?
2: Да, 4 из 9.
1: 9, да. А во втором примет участие Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у нас есть такая штука. Два Андрея — это сила, но не всегда.
1: Но не точно.
3: Будем надеяться.
1: Ну, конечно, будем надеяться.
2: Будем надеяться. Минута времени, и два Андрея заступают. Поехали.
1: В каком виде спорта выступает Льюис Хэмилтон?
3: Горные лыжи.
1: Нет, Формула-1. Какое историческое событие произошло раньше? Первая Пуническая война или Марафонская битва?
3: Марафонская битва.
1: Правильно. Одинаково ли количество конечностей у скорпионов и тараканов?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором романа «Накануне»?
3: Толстой.
1: Тургенев. А как в настоящее время называется государство Свазиленд?
3: Зимбабве.
1: Исватини. А является ли ятаган разновидностью клинкового оружия?
3: Да.
1: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма был женат на миледи?
3: Атос.
1: Правильно. Начиная с какого возраста граждане Российской Федерации могут управлять мопедом?
3: 14.
1: 16. Назовите имя художника Коровина.
3: Михаил.
1: Константин. В каком городе находится военно-космическая академия имени Можайского?
3: В Жуковском?
2: Нет, в Питере.
1: В Питере.
2: Ну что, 5 из 10 фиксируем. Хороший результат. И таким образом 2 Андрея сегодня... Что?
1: 5, мне причем 4. Посмотрим.
2: Раз, 2, 3, 4, 5.
1: Ну хорошо.
2: 5 из 10.
1: Я спорить не буду.
2: 5 из 10 фиксируем. И сегодня 2 Андрея...
1: Все правильно, да, конечно.
2: 5. 2 Андрея 5. Это сила. И мы вам, Андрей, вручаем титул «Умника дня» и поздравляем с обретением этого титула. Пожалуйста. Всем же, кто хочет поиграть, но не имеет такой возможности, напомню, что... Можно поиграть самим собой, либо с коллегами, с друзьями. Вот вы в пробке стоите, в очереди на заправке стоите всей семьей. И можно на вопросики поотвечать, взять в руки смартфон, либо в мессенджере Макс найти, либо в социальной сети ВКонтакте, вбивать в поиске «Умник дня». Подписывайтесь, и там получаете доступ к вопросикам, коих уже неограниченное количество. Также в мессенджере Макс, ну там отвечать не очень удобно, не, ну, пока не завезли механизм. Я надеюсь, что хотя бы до конца этого года, если вы меня слышите, разработчики, допилите, пожалуйста, функционал. Ну да ладно. Можете узнать в мессенджере Макс про что сегодня за день.
1: Так. Ну, хотя бы парочку,
2: да, да, в 1955 году на первое место в американском хит-параде забирается песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли, да. И остается в хит-параде на целые 8 недель.
1: Да я бы так сказал, она осталась там навсегда.
2: Совершенно верно. Ну и, собственно, в 1975 году в Институте термоядерной энергии имени Курчатова, здесь у нас рядышком, введен в строй крупнейший в мире термоядерная установка «Токамак-10». Вот, о том, кто родился в этот день, можете узнать также в мессенджере Макс, если интересно. Ну, если вообще интересуетесь историей как таковой, то добро пожаловать. Открывайте смартфон, открывайте мессенджер Макс, вбивайте «Умник дня», либо, если хотите, не нужны вам никакой информации, просто хотите отвечать на вопросики, социальная сеть ВКонтакте, также по запросу «Умник дня» все находится.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, результаты игры «Успей за 60 секунд» волюнтаристки пересмотрены.
2: Да.
1: Переоценены.
2: 4 из 10 против 4 из 9. Таким образом,
1: да,
2: у нас...
1: Поэтому у нас сегодня ничья, и чему мы, в общем-то, рады. Просто напарники иногда считают, что вот два Андрея — это... сила.
2: А вот это вот волшебная сила, Андрей Геннадьевич. Вот
1: я
2: та
1: знаю.
2: Самая сила, как, знаешь, сила убеждения. Вот вроде как два Андрея.
1: Они не могут проиграть.
2: Это, знаешь, ну, психологический эффект, когда в спорте вот спортсмен, когда выходит. Почему очень, знаешь, когда в боксерские бывают бои, да, иногда отдают победу претенденту на титул. Потому что чемпион, коронованный чемпион, ему как бы защищать титул легче, чем претенденту этот титул отбирать. Давление общественности, публики и букмекеров явно будет не на стороне претендентов. Поэтому иногда, когда смотришь, были такие в истории прецеденты, когда проспект, как их называют, или уже не проспект,
1: не знаю,
2: претендент на чемпионский титул, вроде бы как проигрывает, но решением журейской коллегии он оказывается победителем по итогам матча. Вот, потому что, ну, в общем, чего я...
1: В общем, это сложный психологический эффект.
2: Давление.
1: А ты не позволяй себе давить на
2: себя.
1: Ну
2: вот, когда будет два Игоря с завидной регулярностью в эфире у нас, тогда я спокойно расслаблюсь и буду говорить, что два Андрея это вообще ничего, два Игоря это... Ну или переименоваться в Андрея, что ли.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Правительство с 1 июля по 30 сентября снизит норматив обязательной продажи бензина на биржевых торгах с 15 до 10%. Это одна из мер, предложенных Новаком для стабилизации ситуации на топливном рынке. Также власти ограничит колебания цены на торгах не более 0,01% от стоимости каждой сделки. При этом независимая АЗС по-прежнему сталкивается с трудностями при закупке топлива. Приемлемым для России кандидатом в переговорщики от Евросоюза мог бы стать тот, кто ранее не совершал враждебных действий и не делал заявления против Москвы. Такую оценку дал замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью RTVI. По его словам, вероятнее всего, такой человек появится, если его услуги станут нужны. Владимир Путин ранее назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от Европы. Однако это предложение не устроило действующей власти ФРГ и главу евродипломатии Каю Каллас. Вместо него она предложила себя, что раскритиковали уже в самом Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о торгах на выполнение работ по реконструкции, капитальному текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 5 городских округах. Это Подольск, Щелково, Мытища, Долгопрудное и Талдомский, передает РБК. В сговоре подозреваются 4 компании. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компаниям грозят оборот. Штрафы. Вспышка заболеваемости хантавирусом стабилизировалась и близится к завершению, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Пока 30 контактных лиц все еще находятся под наблюдением. Общее число случаев остается на уровне 13, включая 3 случая со смертельным исходом. По данным главы ВОЗ, в Южной Африке новых случаев заболевания не выявлено. Также карантинный период наблюдения завершен в Испании и Нидерландах, включая членов экипажа круизного судна MV Hondius. О вспышке хантавируса на его борту стало известно 3 мая. Самый мощный в мире ускоритель частиц, большой адронный коллайдер, завершил работу. Его отключили для масштабной модернизации, чтобы нарастить мощность в 10 раз, сообщила Европейская организация по ядерным исследованиям. Там отметили, что баг превзошел все ожидания. На протяжении почти 2 десятилетия он менял представление о Вселенной и вдохновлял поколение ученых, инженеров и граждан по всему миру. Коллайдер будет находиться в простое до 30-го года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Кстати, напарник, нас тут это упрекают. Ну, тебя в основном. Потому что ты сказал, что в отпуске ты не будешь ничего, типа, слушать. А вот спрашивают, типа, а что, если я в отпуске не могу вас слушать, тогда уйду вообще в творческий запой. Вот. В общем, запугивают. Ты вообще, вот когда в отпуск уходишь, ты перестаешь что-то делать, вот то, что обычно ежедневно делаешь?
2: Конечно.
1: Не, ну ладно,
2: здесь,
1: давай.
2: Ну, за исключением каких-то...
1: За исключением чистки зубов, да, и, не знаю, планового похода...
2: Ухода за собой, назовем это так.
1: Ну, пусть будет так, пусть это так теперь называется.
2: Да. Ну, то есть, каких-то...

0: летним стажем
1: сделать.
0: Ты знаешь, что иногда бывает, что супруги могут весь день сказать друг другу «Угу, доброе утро» и все, и не меняться.
2: Мне это иногда происходит.
0: Да,
2: меня это даже не удивляет.
0: И это нормально.
2: Да нет,
0: и это
2: вообще
0: нормально.
2: Люди, которые проводятся друг с другом много времени, иногда, конечно, надо и отдыхать друг от друга.
0: Конечно.
2: И если они это не будут делать, они, простите, могут подцапаться.
0: А вот, кстати, давайте, Андрей Германович, посвятим этот час вот этой любопытной проблеме.
2: Давай, да? Прекрасная проблема.
0: Вот вы, наши добрые проверенные друзья, ведь вы, многие из вас, люди семейные, и иногда, или у вас такого не бывает, что хочется отдохнуть от второй половины?
2: Мне кажется, у всех это бывает. Это вопрос не в том, что ты там не любишь, не уважаешь вторую половину, тебе просто выдохнуть надо, ну бывает такое.
0: И вот как вы тогда выдыхаете? И тут или это дело, или к бабам, да, как говорил Кузьмич.
2: А лучше то и другое, вам больше.
0: Да, но как бы сами понимаете.
2: Это я, ребята, это я Кузьмича цитирую, это не я не про себя.
0: Это мы цитируем, да, всенародно любимый фильм.
2: Особенно с национальной охотой.
0: Совершенно верно. Поэтому, ребят, вот как и девчата, когда вот хочется перезагрузиться немножечко, ну, отдохнуть от супруга, супруги, спутника жизни, какие способы и инструменты вы используете? Любопытно узнать,
2: да,
0: что...
2: давайте поговорим на эту тему.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать, а как у вас?
3: Наша реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Гребенщик и Огниво создавали улицу счастья, и поговорим о пути самурая с группой «Аффинаж». Гребенщик и Огниво выпустили новый сингл «Улица счастья». Это первая за долгое время песня, которую артист записал вместе с коллективом. Последний релиз нового материала у группы выходил в декабре 2023-го. Это был сингл «Вау». Теперь команда обновила состав и представила новый трек.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучал основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело, и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом, в конце весны, записали все это дело на студии. Мы не упускали с группы ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.

0: Песня «Улица счастья» на прошлой неделе стала новинкой чартовой дюжины. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру. Группа «Афинаж» в минувшую пятницу тоже порадовала поклонников новым релизом. Трек получил название «От меча». Это второй сингл из будущего альбома группы, над которым сейчас активно идет работа. Сергей Шиляев рассказал о перспективах новой пластинки и о песне «От меча».
1: Есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России.

0: от Мича еще одна премьера в нашем хит-параде. Взломает ли песня чартовую дюжину, зависит только от вас. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы решили в этом часе обсудить такую тему, как вы отдыхаете от своей второй половинки. Ну, иногда просто нужно выдохнуть. И какие у вас есть методы и рекомендации?
2: Для перезагрузки муж уезжает на дачу. Один на сутки. Если выход не получается, расползаемся по разным помещениям и встречаемся только для поесть.
1: Кстати, как вариант. Раз в две недели с утра пораньше в субботу сажусь на велосипед и 70 километров медитирую. Одновременно минимум на полдня даю отдохнуть от себя любимой супруги.
2: Я буду долго гнать велосипед.
1: Да.
2: Добрый вечер. Все банально и просто. Либо рыбалка, хотя я зову жену с собой, но она предпочитает грядки. Либо
1: конечно,
2: уезжаю на выезд болеть за ЦСКА.
1: Конечно же, она предпочитает грядки.
2: Было комаров
1: бы,
2: кормить.
1: Было бы странно, да, и вот эту вашу рыбалку. Привет, короли и все наши. Работаю вахтовым методом. Полтора месяца вдали от дома, потом две недели дома. Не успеваю устать от работы и от любимой постоянно смены обстановки. Пишет нам, кстати, из Швеции.
2: Лена из Тюмени пишет, муж работает вахтами, поэтому отдыхать от него мне не нужно, ибо за межвахту не успеваю от него устать. Иногда подбешивает, особенно когда делает что-то не по-моему, но люблю я его сильно, сильнее, чем бешусь. Сидит сейчас рядом, морковку детям режет. Ну, какая прелесть. Дмитрий Андреевич, люблю тебя.
1: Вот.
2: Ребята, девчата, пишите, как вы от своей второй половинки отдыхаете, перезагружаетесь, какие способы и методы используете.
0: Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио. Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы попросили вас поделиться методами, как вы отдыхаете от своей второй половинки, как перезагружаетесь, в конце концов. И попросили у вас никаких советов, рекомендаций.
2: Давай. Когда понимаем, что устали друг от друга с женой, начинаем фантазировать. Очень помогла поездка в Крым на машине. Иногда просто покупаем вкусняшки, едем на речку или спонтанно на один день на море. Резкая смена быта очень хорошо помогает от ссор. А так, даже во время ковидных ограничений не поругались.
1: Молодцы. Привет, Наша. А я иногда уезжаю на выходные к бате. Сидим с ним за Менделеевкой. Вот и отдохнул от домашней суеты, пишет нам Саша.
2: Я замужем уже 17 лет. Чтобы друг друга не доставать, у нас есть свои любимые локации дома. У мужа это наша комната, у дочери своя комната, а у меня кухня с любимыми и уютными, с любимым и уютным балкончиком на ней. А еще, когда чувствую, что нужно немножечко выдохнуть и побыть самой собой, иду гулять на прогулку с одним собакиным. Прогуляемся с ним под любимую музыку, поиграем и получаем истинное наслаждение от жизни. Всем хорошего вечера, жизнь прекрасна в любых ее проявлениях.
1: Так,
2: ребята, если готовы поделиться какими-то своими тонкостями, житейскими мудростями, ждем их через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы вместе с вами обсуждаем, как отдыхать от своей второй половинки. Ну, потому что иногда нужно просто перезагрузиться. И вот тут напарник прилетело одно сообщение. Так. Добрый вечер. Самый лучший отдых от второй половинки – это ее отсутствие в принципе. Я его не просто так закрепил. Я с вами категорически не согласен. Потому что познать отдых от второй половинки может только человек, у которого есть вторая половинка.
2: А вообще, где-то я слышал такую мысль, что мужчины после 40 стремятся вот к этому состоянию, когда, ну, мы уже все доказали, мы уже все, как бы, в общем, биологическую свою функцию выполнили и хотим пожить в свое удовольствие. Отсюда вот эти вот наши мотоциклы, яхты, квадроциклы, снегоходы, увлечение рыбалкой. Своего рода эскапизм. Мы стараемся из вот этой вот вернуть себе недоигранные игрушки.
1: Скорее всего, конечно, да.
2: Немножечко вот удрать из семейных объятий, из объятий быта, из вот этого всего.
1: Ну, потому что все, птенцы уже улетели.
2: Вот об этом можно будет поговорить как-нибудь, про желание, стремление удрать или... Ладно, пока вернемся...
1: Не-не-не, ты знаешь, на самом деле я с тобой опять-таки здесь поспорю, как только что поспорю с нашим слушателем, удрать на некоторое время. То есть это не значит, что надо совсем удрать.
2: Конечно, на некоторое время. Нет, так опять же, у тебя же там корм регулярный, там, ну, все, что бы то ни было, все там.
1: Все там, конечно. И там все стабильно, ровненько и хорошо.
2: Но некоторые, вот я просто где-то читал тут исследование, что те, кто вырывается вот на свободу, что называется, на волю в пампасы, тех уже никаким калачом не заманишь. Не надо нам ничего вам в этом в супружестве, нас здесь неплохо кормят. Я читал какое-то психологическое исследование. Ребят, сейчас, чтобы не наводить напрасно, но вспомню, где читал, перечитаю.
1: Трагедия только одна, если у вас нет гаража. Гараж — великолепное место для отдыха.
2: Трагедия, если у вас есть гараж.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен на территории 4 регионов. Это Липецкая, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Губернаторы МЧС призвали жителей зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг. Между тем, в Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину в поселке Отрадовский Красноярского округа. Ранены 3 жителей, сообщил оперативный штаб региона. Еще одна женщина пострадала при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. В Грайворонском округе пострадал соцобъект. В Шебекинском повреждены 3 складских помещения. В Красноярском 2 корпуса предприятия. Превышение допустимого уровня сажи в воздухе зафиксировано в Славянске на Кубани после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки накануне беспилотников. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Славянского района. При этом в большинстве контрольных точек на территории района превышение концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Пожарные смогли вдвое сократить площадь возгорания на территории НПЗ. Замоскворецкий суд Москвы не стал прекращать уголовное преследование основателя «Русагры» Вадима Машковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Отклонены соответствующие ходатайства защиты. Суд перешел к рассмотрению дела по существу. Басову и Машковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями, Иванову – получение особо крупной взятки. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагра» акций холдинга «Солнечные продукты». Свою вину фигуранты не признают. Ущерб по делу составляет порядка 50 миллиардов рублей. В начале мая суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль. Машкович находится в следственном изоляторе с марта прошлого года. Ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителях рабочих профессий составляет 150 тысяч человек. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на первом форуме агротехнологического образования. Она рассказала о выстраивании сквозной системы подготовки кадров от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки. По итогам прошлого года в регионах создано более 1000 агротехклассов, где обучаются свыше 16 тысяч школьников. К 30-му году их планируется увеличить до 18 тысяч, а число школьников до 300 тысяч. Уличный фестиваль клоунов «Карандаш-фест» пройдет в городе Старица Тверской области 31 июля и 1 августа. Он откроет Международную неделю клоунов. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева, легендарного советского клоуна «Карандаша». Мероприятие соберет сотни артистов этого жанра, от легенд до восходящих звезд. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да.
1: Ты знаешь, мне тут очень хорошее сообщение попалось от наших слушателей по поводу прошлой темы. Правильная вторая половинка позволяет погулять на длинном поводке. Но потом так вернет, чтобы отмыть, вылечить от физических повреждений. Слегка поругает. Сделает счастливым. Мудро! Мне кажется, да.
2: Мудрым, да. Что, ребят, добро пожаловать в финальный чат 10-бального шоу. Надеемся, что вы потихонечку уже движетесь к насиженным гнездам. К ненасиженным.
1: Что в вашем баке что-то
2: что булькает. В вашем баке есть бензин. Или хотя бы надежда, чтобы она там забулькала. Потому что, вот не знаю, есть у тебя надежда на бензин? У меня вот что-то... Ладно.
1: Ну, сегодня мне он не нужен уже, а вот завтра...
2: Очень нужен.
1: Завтра потребуется.
2: Хотелось бы. Ладно, давайте не будем о грустном, давайте о чем-нибудь приятном, ребята. Давайте поговорим... Давайте прервемся ненадолго,
1: давайте,
2: Андрей Ильич.
1: Да,
2: придумаем что-нибудь приятное и вернемся через пару минут.

0: на нашем радио.
1: Есть о чем поговорить. В эти выходные мы были с женой в московской квартире, а значит, молодежь купила себе два велосипеда. Ну, вернее, один отдал я, а второй купили. Такие модные, хорошие велосипеды. Стоят, значит, в подъезде, привязанные к батарее. И, ты знаешь, я поинтересовался, как часто катаетесь? Ну, ты сам понимаешь, что...
2: Никогда. Тара-дара-дам, тарам-там-там-там.
1: И ты знаешь, мне так хотелось высказаться на этот счет. Думаю, вот, вы купили, столько денег потратили. С другой стороны, я прекрасно отдаю себе отчет. Вот тогда у меня как раз эта мысль мелькнула, что вот прямо за мной в студии в нижнем ящике тумбы лежит эспандер, который я себе купил, надеясь на то, что буду...
2: Велосипед старт-шоссе, который...
1: На нем катаюсь, это не трожь.
2: Сколько ты... Когда ты...
1: Четыре раза уже в этом сезоне катался.
2: Я ему говорю, продай, может быть, кому-то надо. Нет, ты что, это я на нем катаюсь.
1: Катаюсь, ну, четыре раза, это много.
2: Ну, камон, это...
1: Может, еще четыре покатаюсь. В общем...
2: На работу еще, скажи, буду на нем ездить.
1: Нет, не буду, не буду. Ну, нет, конечно, не буду, я отдаю себе отчет. Но очень часто мы покупаем себе какие-то вещи, связанные так со спортом, со здоровьем. Сколько раз ты палатку ставил в этом году?
2: Один.
1: Один. А что ты мне тут про спорт шоссе? Я четыре. Вот так. Поэтому очень часто мы покупаем какие-то вещи, которые вроде бы должны...
2: Подожди, а дома считается? Я ее в квартиру оставлю.
1: Для, для тебя считается. Это же этот квест какой.
2: Вру, два. Два. Один раз я ездил. Я ездил один раз на речку.
1: Один раз распал в лесу.
2: Нет, ну я ездил туда вот под Сергиев Посад. Туристический маршрут у меня был.
1: Ну вот, два.
2: Два раза, да.
1: Два. Но большинство спортивных снарядов приезжает, ими немножко пользуются, а потом они благополучно занимают место дома, захламляют квартиру или дома, или, ну, в общем, неважно, какое-то помещение. Вот мне очень интересно. Ну, напарника нет, у него он в зал ходит, он себе домой, дом не захламляет этим. Но большинство все-таки покупает. Кто беговую дорожку, кто велосипед, кто какие-то вот эти палки для какой-то скандинавской. У меня же есть палки для скандинавской ходьбы. Я же их не доставал ни разу. Они у меня вот как в упаковке были, так и есть. Ребят, давайте проверим ваш спортинвентарь. Что у вас там?
2: Чего, да, что есть
1: чего не расчехляете?
2: Может быть, расчехляете. Давайте расширим круг. Может быть, расчехляете и регулярно пользуетесь. Гантели, там резинки, какие-нибудь экспандеры. Экспандеры. Хула-хуп. Помнишь, раньше в каждой семье был хула-хуп?
1: Какая же это вещь была. Ну, неприличное название, а так вещь очень полезная.
2: Ребят, пишите, что у вас дома из спортивного инвентаря в хозяйстве представлено через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
1: Ну и судьбу этого спортинвентаря. То есть занимаетесь, не занимаетесь, пишите, пожалуйста.
0: Новое на нашем. Чичерина. Песнь моя.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня с вами решили поговорить про спортивный инвентарь, про спортивные всевозможные девайсы, которые покупаешь, а потом они либо используются, либо не используются.
2: А вот скажи мне, вообще, на твой взгляд, спортивный инвентарь должен быть дома или...
1: Ну, ты знаешь, вот, например, у меня, как выяснилось, есть коньки. Выяснилось, в эти выходные. Мне казалось, я их подарил. Вот, видимо, нет. У меня есть коньки, они лежат. Последний раз я катался... Мы, по-моему, с тобой катались.
2: Я вот сколько помню, даже в доме у родителей был спортивный инвентарь. У отца была гиря 24 килограмма, разборные гантели. Ну, то есть какой-то спортивный инвентарь был дома всегда.
1: Турник у меня есть.
2: Вот, турник. Много подтягиваешься?
1: Ну, я вишу на нем, я не столько подтягиваюсь.
2: Я вишу.
1: Раньше я подтягивался много.
2: Еще больше висел. А теперь подтягиваться перестал.
1: Теперь только наспор.
2: Доброго вечера, уважаемые. Лет 5 назад купил самокат на ножной тяге. Неделю проездил, возобновились старые травмы. Больше не трогал. Лежит на балконе рядом с коньками, на которых катаюсь. Пишет Артемий.
1: Эллиптический тренажер немецкий. Кетлер. Тяжеленный и неубиваемый. Отслужил 15 лет при ежедневном практически использовании. При переезде продала, чтобы не тащить. Купила новый, но уже китайские рассыпались подшипники через 8 месяцев.
2: А еще помнишь, раньше вот мы с тобой вспоминали, в каждом доме был такой спортивный инвентарь «Дисграция».
1: «Грация», да.
2: Это было в каждом доме.
1: Знаешь, на самом деле он у нас есть где-то в московской квартире, да. Вот.
2: Я помню, на нем было прикольно садиться и крутиться.
1: Да. Ты садишься, тебя двое начинают раскручивать, очень забавная штука.
2: Ребят, может, у вас дисграция где-то завалялся? Напишите через сайт.
1: Вы понимаете, даже если у вас где-то лежит в шкафу скакалка, это тоже спортивный инвентарь. Поэтому... А вот, кстати, ну ладно, нет, про это не будем.
0: Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разговор про спортинвентарь, который у вас есть. А уж используется или нет, это уже дело второе.
2: Скамья для жима лежа. Используется как спинка стула. Ну, как вешалка для БУ вещей. Ну,
1: понравилось одно сообщение. Профессиональная боксерская подушка, гребной тренажер, лавка для жима разнообразной гантели по 44 килограмма, упоры для отжиманий, петли, ролик для пресса. Все это многообразие легко заменил один земельный участок.
2: Да. У меня дома 3 велосипеда плюс один у супруги, и все используется. На одном регулярные тренировки, второй приспособил для путешествий, там брезговики, багажники, третий складной нужен, если куда-то на машине едем. Супруга, кстати, в этом году 2 раза только со мной каталась.
1: Вожу в машине летний спортнабор. Коврик для йоги, гантели 2 по 5, 1 10. Дальше еще есть ракетки для большого тенниса. Велоформа, велосипед. В крылатском катаюсь. Ролики, кроссовки для бега. Стараюсь всем пользоваться. Ничего себе. Ничего, у вас прямо это. А как? Прямо, вы, прямо на вело... на велопаркинге. Понятно. Я думал, в крылатском там же есть вот этот вот кольцо. Велотрек. Велотрек, да.
2: Купила фитбол 3-4 года назад. Занимаюсь редко, в основном просто лежит. Сижу или катаюсь на нем. Вещи классно собраны. Вещи вообще классно, особенно для спины. Ольга из Тамбова.
1: Фитбол — это вот надувной мяч?
2: Ну, это мяч, да, большой.
1: Так, есть весла, а к ним катамаран, палатки, коврики, спальники, котелки и прочее снаряжение.
2: Пудовая гиря у меня есть. Сейчас служит в гараже якорем для насосов. В подвале, чтоб не уплыл. Хороший инвентарь, хорошее приспособление. Ребят, пишите через сайт наш.ру, как дела со спортинвентарем, как используется.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и остается у нас еще немножко времени. Поговорим дальше про ваш спортивный инвентарь.
2: Аппликатор Кузнецова. Лучший снаряд для спорта. Я могу сказать, лучший снаряд вместо спорта.
1: Вместо спорта. Наговаривая вам предыдущее сообщение, я поняла, что полный юзер. Мне работа оплачивает спортзал с тонной оборудования, бассейном, групповыми тренировками, а я за год ни разу не воспользовался этой прекрасной возможностью. Только мимо него на крышу ходила. Ну, хоть в интенсив по танцам в местный дом творчества хожу.
2: Турник третий год после переезда, повесить руки не доходят. А лучше места для него, чем на стене, нет. Вот в растопырку торчит в шкафу. Не открыть, не закрыть.
1: Добрый вечер. Только сегодня нашла диск здоровья. Советский. Решила ввести в привычку заниматься по утрам. Так. Ждет своего часа на балконе.
2: Бесполезная вещь.
1: Абсолютно.
2: Гири, гантели, штанга небольшая, хула-хуп, кетлер, универсал, турник, ой, настольный теннис. Ну и окунуться есть куда после. О, как у человека все.
1: Добрый вечер. У меня дома прямо мини-спортзал. Беговая дорожка, скамья для пресса. Дальше я не буду читать, это уже специалистом по это. Регулярно занимаюсь сам, жена только на беговой дорожке.
2: Дисграция лежит без дела. Дети, как положено, крутятся частенько. Состояние нового продам. Кирилл из Челябинска. Кирилл, обменяю на 2 литра 95-го. Все, ребят, давайте на этом будем закругляться. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся, друзья, уже завтра.
2: А на сегодня желаем вам прекрасно завершить этот день, выспаться, прекрасно поужинать, добраться домой, если вы еще не приехали.
1: Заправиться, если повезет.
2: Вот, и завтра с новыми силами снова ждите
1: пока,
2: нас в десятибалльном шоу. Пока.
1: Завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще в трех регионах ввели режим ракетной опасности. Это Астраханская область, Чувашия и Ставропольский край. Чуть ранее ракетную опасность объявили на территории Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Оренбургской областей. Жители призвали не допускать панику при нахождении на улице. Следует зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг. В Татарстане также ввели режим ракетной опасности. В набережных Челнах звучат сирены. Решение об изменении условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, сообщило Министерство финансов. Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Все текущие условия по семейной ипотеке сохраняются без изменений до этой даты. Как подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, задача состоит в том, чтобы повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на рождаемость. Согласно действующим условиям, первоначальный взнос по семейной ипотеке от 20%, максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленобластей, для остальных регионов 6 миллионов рублей. Власти еще одного региона Башкирии сообщили об ограничениях на отпуск бензина. На АЗС ввели временный лимит в 30 литров на один автомобиль, а также запретили продажу бензина в канистры на фоне сложной ситуации с топливообеспечением. Об этом заявил министр промышленности республики Александр Шельдяев на оперативном совещании. На вчерашний день были зафиксированы пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС Уфы, более 800 автомобилей. По состоянию на 1 часов утра уже 490. Полные или частичные ограничения на отпуск топлива приняли власти уже более 40 регионов. На совещании правительства по ситуации с топливом в России вице-премьер Александр Новак заявил, что в регионах необходимо повысить эффективность его использования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей уверенности в контактах с Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Пока запланированной встречи после недавних выборов в Армении не было, однако в предстоящем времени контакты будут, отметил Пашинян. Он также сообщил, что примет участие в заседании межправительственной комиссии ЕАЭС. Ранее Пашинян заверил, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС. Пианисты из России и зарубежных стран, обучающиеся в российских музыкальных учреждениях, примут участие в третьем сезоне проекта «Русская фортепианная школа», который пройдет в будущем году. Как сообщили организаторы, среди участников, помимо российских музыкантов, представлены также пианисты из Беларуси, США и других стран. Отдельно к проекту присоединятся победители предыдущих сезонов, уже знакомые публике, а концертные программы украсят выступления звездных амбассадоров. Участники выступят на сцене Большого зала Московской консерватории, а также получат профессиональные видеозаписи своих выступлений. В рамках проекта запланировано 6 концертов, посвященных музыке русских и советских композиторов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого. Причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения. У происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27 года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракетка России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, второй ракетка России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Yeah.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщил Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе, в среду и четверг, может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальный Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

обслушиваю звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой.

дорожно пью пиво, слушаю звонок у двери, может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, в облако принесла бы, неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить, может, еще зайдет, а может, еще...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого, причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения. У происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27-го года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракетка России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, вторая ракетка России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Гребенщик и Огниво создавали улицу счастья, и поговорим о пути самурая с группой «Аффинаж». Гребенщик и Огниво выпустили новый сингл «Улица счастья». Это первая за долгое время песня, которую артист записал вместе с коллективом. Последний релиз нового материала у группы выходил в декабре 2023-го. Это был сингл «Вау». Теперь команда обновила состав и представила новый трек.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучал основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом в конце весны записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группы ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.

Песня «Улица счастья» на прошлой неделе стала новинкой чартовой дюжины. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру. Группа «Афинаж» в минуту.

0: минувшую пятницу тоже порадовала поклонников новым релизом. Трек получил название «От меча». Это второй сингл из будущего альбома группы, над которым сейчас активно идет работа. Сергей Шиляев рассказал о перспективах новой пластинки и о песне «От меча».
1: Есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России.

0: от Мича еще одна премьера в нашем хит-параде. Взломает ли песня чартовую дюжину, зависит только от вас. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщил Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе, в среду и четверг, может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальный Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах,

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.